И если солнца нет на небе, то солнце должно присутствовать в нашей жизни в каких-то других вариантах и эквивалентах. Солнышко мое. Вот так вот диско, но очень ласковое приветствие от Бонни М. 3:20. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю вам доброй ночи, друзья. Скоро Фрэнсис Гойя, Сиси Кетч и Игорь Николаев.

Вот казалось бы, всего лишь, как говорится, мандолина, гитара и бас. А какая стремительность, какой полет этих нот. Да, души, я бы даже сказал. Фрэнсис Гоя, его великолепная гитара на Retro FM в 3.35. Дальше Юрий Антонов, Gypsy Kings и Type.

0: страдать.
1: Вот-вот, друзья, совсем-совсем рядом та самая радость, которая называется наступление доброго утра. Ну, ждать совсем недолго осталось, тем более, что утренний экспресс уже готов принять своих пассажиров, что называется, на борт и отправиться в направлении доброго утра. Поехали!

0: Не надо печалиться, друзья. Весь день новый впереди. Ну, как говорится, надеемся и ждем. А еще улыбаемся и машем. Тоже очень хорошо подходит по настроению. Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко на Ретро FM. 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю всем доброго наступающего утра и предлагаю ознакомиться с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 17 сентября, четверг. Сегодня возможны неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего договоренности могут нарушаться. Овны, сосредоточьтесь на конкретных задачах, не погружаясь в размышления о глобальных и масштабных вопросах. Тельцы, от вас потребуется умение быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний. Не рефлексируем, короче говоря. Близнецы, четкость в изложении своих условий и открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее. Раки, в течение дня делайте небольшие паузы для восстановления сил и энергии. Львы, сегодня лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию. Девы, чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово. Весы, говорите сегодня по делу и без лишних эмоций. Скорпионы, денежные вопросы лучше решать в спокойном темпе. Стрельцы, смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях. Козероги, наедине с собой вы можете привести мысли в порядок и найти верное решение. Водолеи. Сегодня продуманность в действиях и движение по верно намеченному курсу гарантируют вам успех. Рыбы. Сегодня ваша публичная деятельность потребует умения адаптироваться, однако внутренняя собранность поддержит вас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

Не уверен, что будем разговаривать о жизни и о любви, хотя о жизни почему бы и нет, собственно говоря, жизнь к тому всячески располагает, но в пути следования утреннего экспресса, друзья, нам предстоят, вот как вы уже услышали, встречи с прекрасным в виде гороскопа, обязательно полистаем ежедневник, узнаем, что в мире происходило, кто родился в этот наступающий день, плюс к этому со следующего часа начнет свою работу рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться хорошим, а в качестве стимула, в качестве подарка за это автор самого позитивного сообщения получит подарок тостер. Так что поехали.

0: Ну уж нет, друзья. И еще неоднократно, как говорится, выйдет зайчик погулять. И еще неоднократно будем слушать мои любимые песни на Ретро-ФМ. И, конечно же, листать ежедневник в Москве 4 часа и 30 минут. Самое время сделать это.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Четверг, 17 сентября, год 2026 на календаре. В этот день, в 1939 году, родился Владимир Меньшов, актер театра и кино, и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии «Оскар». Его фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш», «Ширли Мырли» и многие другие мы все знаем практически наизусть, любим и пересматриваем с большим удовольствием. Также в этот день, но в 1832 году, родился русский врач-терапевт и общественный деятель Сергей Петрович Боткин. Он одним из первых доказал необходимость индивидуального подхода к каждому больному и первым подметил, что болезнь влияет через нервную систему на весь организм. Благодаря его настойчивости в Петербурге, столице Российской империи, и других городах появились первые бесплатные больницы для бедных. 17 сентября 1922 году в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Алло, алло, внимание, говорит Москва». Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболове.

0: Республики. В радиоконцерте звучали народные песни и инструментальная оркестровая музыка. Надо сказать, что в то время радиовещание велось по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах. В этот день, в 1973 году, состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это научно-фантастическая комедия, снятая режиссером Леонидом Гайдаем, стала лидером отечественного кинопроката. За год ее посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. Это неудивительно. В картине задействован поистине звездный состав: Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Наталья Крачковская, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин и многие другие. А саундтрек и песни покорили не одно поколение меломанов.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ.

И все равно тянет на разговоры о любви, о жизни, о том, как себя ощущать в этом безбрежном океане. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро FM в качестве музыкальной помощи. Гид для начинающих. 4:35 столицы. Дальше Scorpions, Secret Service и Михаил Боярский на Ретро FM.

Как надрывается интурист, ну, в смысле Клаус Майнер, в смысле группа Скорпионс, их прекрасная песня You and Mine на Retro FM, You and I, в 4 часа и 50 минут. Друзья, всем желаю по-доброму встретить это утро, и если есть какие-то затруднения в личной жизни, пусть они решатся посредством творческого подхода и переосмысления окружающей действительности. Совсем скоро Сиси Кетч и «Синяя птица» на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Мчимся не просто вдаль, а в направлении доброго утра. Утренний экспресс. 5 утра в столице.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс. На Ретро-ФМ.

0: Ну, пора так пора. Чё ж спорить-то? Тем более, что действительно уже светать скоро начнет. 5:06 в столице. Это «Дубы колдуны» на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. С радостью вам желаю доброго утра, друзья. Это «Утренний экспресс». Давайте для начала ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 17 сентября, четверг, и сегодня возможны неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего договоренности могут нарушаться. Овны, сосредоточьтесь на конкретных задачах, не погружаясь в размышления о глобальных и масштабных вопросах. Тельцы, от вас потребуется умение быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний. Близнецы, четкость в изложении своих условий и открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее. Раки, в течение дня делайте небольшие паузы для восстановления сил и энергии. Львы, сегодня лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию. Девы, чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово. Весы, говорите сегодня по делу и без лишних эмоций. Скорпионы, денежные вопросы лучше решать в спокойном темпе. Стрельцы, смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях. Козероги, наедине с собой вы можете привести мысли в порядок и найти верное решение. Водолеи, сегодня продуманность в действиях и движение по верно намеченному курсу гарантирует вам успех. Рыбы, сегодня ваша публичная деятельность потребует умения адаптироваться, однако внутренняя собранность поддержит вас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Позитив, позитив. Не дурен, я бы даже сказал, красив мир глазами позитивно мыслящего человека. Друзья, это я к чему? Начинается рубрика, в которой приветствуется сообщение позитивного характера. Присылайте, пожалуйста, в наш канал в Максе сообщение относительно того, что хорошего в вашей жизни уже произошло в процессе, и что вы только планируете, какие хорошие люди вас окружают. И, может быть, какие-то мысли позитивные вас обуревают, чувства. Давайте, не стесняйтесь, и автору самого позитивного сообщения Ретро-ФМ подарит тостер. Тоже весьма позитивная штучка. Так что поехали.
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ.

0: кто-то верит, что, вернувшись, можно таки наладить разбитое совместное существование. Кто-то категорически отрицает такую возможность, но тема, надо признать, популярная в мировой художественной культуре. «Вернись, я все прощу», «Вернись, останься», «Вернись, все будет хорошо». Bad Boys Blue на Retro-FM в 5.30. Я рекомендую, друзья, полистать ежедневник. Тоже увлекательное занятие.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro-FM.
0: Итак, 17 сентября на календаре, год 2026, четверг. И в этот день, в 1857 году, родился ученый и изобретатель в области аэродинамики, основоположник космонавтики Константин Циолковский. Именно он обосновал использование ракет для полетов в космос, пришел к выводу о необходимости использования ракетных поездов, многоступенчатых ракет, продвигал идеи освоения космического пространства. Его вклад в космическую науку неоценим. Уникальный российский ученый. Сегодня день рождения отмечает российский профессиональный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин. Интересно, что в сборной России он дебютировал в 17 лет, став самым молодым игроком сборной за всю ее историю. Он участвовал в 13 чемпионатах мира, выступал на трех Олимпийских играх, включен в список 100 величайших хоккеистов. А 6 апреля 2025 года Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Грецки, который находился на этом пьедестале 31 год. В этот день, в 1922 году, в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку и воспроизведенного при помощи оптико-электронной аппаратуры. Показ экранизации пьесы «Поджигатель» осуществили немецкие электроинженеры. Поначалу критики считали, что использование звука сделает фильмы недоступными для понимания зарубежных кинозрителей. Как они ошибались! Ха-ха! 17 сентября в 1988 году

0: открылись 26-е летние Олимпийские игры в Сеуле, в Южной Корее. Они примечательны тем, что считаются одними из самых массовых. Только организаторов, спортсменов, тренеров и журналистов насчитывалось более 20 тысяч человек. Число же телезрителей превысило 3 миллиарда. Эта Олимпиада стала последней для сборных СССР и ГДР. День богат на именины. Их сегодня празднуют Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан и Федор. Поздравляем!
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Ну а в качестве составляющей пожелания счастья, конечно же, желаю и доброго утра, друзья, для того, чтобы, проснувшись, человек ощутил всю полноту вот того, что называется хорошее настроение, хорошая компания, может быть, ведь можно же утро встречать в хорошей компании, ведь радио Ретро-ФМ как раз из этой области хорошая компания, правда? Группа Стас Намин на Ретро-ФМ в 5.35, дальше группа Кино, Тот Кутуньо и Шер.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну, поехали, друзья. Вот Юля из Тольятти пишет: станции переливания крови Тольятти, привет, доброго утра. И вам тоже доброго утра. Анжелика пишет: доброе утро, Ретро-ФМ. Хоть и не пятница, а настроение зашкаливает. У меня сегодня день рождения. Поздравляю себя, любимую и неповторимую, из Челябинской области, города Трехгорная, Анжелика. Анжелика, мои поздравления вам. Анастасия пишет: доброе утро, моя любимая Ретро-ФМ. Вчера за ужином муж сделал мне подарок — билеты на самолеты в Москву. Спасибо, моя любовь. Отпуск вместе — это и есть позитив. Ну, здорово, когда с планами на отпуск определились, тем более так романтично. Александр пишет: всем доброго позитивного утра из барнаульской сетевой компании. Дарим родине новые миллионы киловатт. Зажигаем не только лампочки в домах, но и позитив в сердцах жителей нашего города. А вот это вы совершенно правильно делаете, Александр. Ну и не только вы, и ваши коллеги тоже. Друзья, пишите. Пишите, тостер ждет автора самого позитивного сообщения.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Слушайте, ну куда время так летит? Уже 6 утра в столице, друзья. Просыпаемся с отличным настроением.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Вперед в новый день!

0: нам говорят, лети, мы и летим. Утренний экспресс, он, собственно говоря, для этого и предназначен. Для того, чтобы ощутить скорость. Для того, чтобы ощутить всю прелесть приближающегося утра, друзья. Непременно доброго и бодрого. 6:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем доброго утра. Ну, давайте изучим гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 17 сентября. Четверг начинается. Возможны неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего договоренности могут нарушаться. Овны, сосредоточьтесь на конкретных задачах, не погружаясь в размышления о глобальных и масштабных вопросах. Тельцы, от вас потребуется умение быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний. Близнецы, четкость в изложении своих условий.

0: открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее. Раки. В течение дня делайте небольшие паузы для восстановления сил и энергии. И пусть весь мир подождет. Львы. Сегодня лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию. Девы. Чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово. Весы. Говорите по делу и без лишних эмоций. Скорпионы. Денежные вопросы лучше решать в спокойном темпе. Стрельцы. Смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях. Козероги. Наедине с собой вы сможете привести мысли в порядок и найти верное решение. Водолеи. Продуманность в действиях и движение по верно намеченному курсу гарантирует вам успех. Рыбы. Сегодня ваша публичная деятельность потребует умения адаптироваться, однако внутренняя собранность поддержит вас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Продолжаем, друзья, принимать сообщения позитивного характера, потому что рубрика наша, по большому секрету скажу, называется «Позитив» и нацелена на то, чтобы

Люди делились своим радостным, позитивным отношением к жизни. Так, Лилия пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ». Лилия из села Юдино Новомосковского района пишет вам: «У меня прекрасный позитив. Проснуться, потянуться здоровым. Рядом любимые люди, дети и муж. У них все хорошо. На дворе осень, прекрасная пора. Скоро зима, любимое время года. Всем хорошего дня». Вот существуют же люди, для которых зима является любимым временем года. Я не знаю, я таких людей, думал, не встречу никогда, но на самом деле они присутствуют в нашей жизни. Конечно же, конечно, да. Все мы очень разные, это здорово. Так, пишет Ленуся: «Доброе утро, Ретро-ФМ». Так, в компании с Ретро-ФМ настроение взлетает, вы совершенно верно подметили. «Как же хорошо, что вы есть у нас, осталось еще чуть-чуть потерпеть. И пролетит несколько смен без выходных. Спасибо, что поддерживаете классной музыкой». Лена из Кирова. Лен, держитесь. «Доброе утро, родное Ретро-ФМ. Позитив начинается с себя и со своей головы. Думайте позитивно, и будет вам счастье. Привет Сане и Илюхе. Бодрого утра желает Дмитрий». Еще вот Андрей Марков пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ, и всем, кто слушает его сейчас. Всем позитивного дня, кучу улыбок и самого-самого большого счастья. Азов, Ростов-на-Дону, Батайск. Доброго утра, и пусть все беды останутся позади». Пусть!

0: А чего бы не любить-то, если настроение хорошее, погода пока, в общем-то, тоже особо не огорчает. Поэтому давайте заодно ежедневник, что ли, полистаем. 6.30 в Москве.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре четверг, 17 сентября, год 2026. В этот день, в 1939 году, родился Владимир Меньшов. Актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии «Оскар». Его фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш», «Ширли-мырли» и многие другие мы все знаем практически наизусть, любим и пересматриваем с большим удовольствием. 17 сентября в 1922 году в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Алло, алло, внимание, говорит Москва». Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. В радиоконцерте звучали народные песни и инструментальная оркестровая музыка. В то время радиовещание, надо сказать, велось по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах. В этот день, в 1973 году, состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это научно-фантастическая комедия, снятая режиссером Леонидом Гайдаем, стала лидером отечественного кинопроката. За год ее посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. Это неудивительно. В картине задействован поистине звездный состав: Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Наталья Крачко, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин и многие другие. А песни из этого фильма покорили не одно поколение меломанов. И еще сегодня отмечаются День тур-менеджера, Международный день кантри-музыки, День щекотунчиков, День разговоров с городом, День сэндвича с ветчиной и сыром и День запеченного в тесте яблока.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Победитель победителю, как известно, рознь. Бывают такие победители, после которых ничего не остается, и даже мыши с удивлением смотрят по сторонам в надежде хоть крошечку найти. А бывают такие, которые достаточно щедро относятся ко всем, ко всему. И, короче говоря, не претендуют особо ни на что. 6.35 в столице. Это Абба на Ретро-ФМ. Дальше блюсистами Фредди Меркьюри и Жанна Рождественская.

0: на Ретро-ФМ.
1: Ну и конечная станция сегодняшнего утреннего экспресса, друзья, финальная рубрика «Позитив», по итогам которой определится счастливый обладатель тостера нашего ретро-ФМовского. Читаю ваше сообщение позитивное. Пишет Алексей. Доброе утро, ретро-ФМ. Всем удачи и здоровья. У нас 5 детей. София 7 лет, Димка 5, Ярослав 4, Дарина 3 и малыш Богдан почти 2 года. Моей жене должны в октябре вручить орден матери-героини. И мы получили 4-комнатную квартиру, которую сейчас обставляем мебелью и техникой. Планируем на Новый год уже заехать жить в ней. Спасибо за позитив и прекрасную музыку. Работаю в такси. Клиенты благодарят за отличную музыку, пишет Алексей и его жена Катя, которые счастливы. Так и написали. Мы счастливы. Это здорово. Ретро-ФМ, доброе утро, пишет Марина из города Сыктывкара. Клюквенный сезон открыт. Мы с мужем решили отправиться за клюквой. В этом году ее столько, что кажется, будто сама осень решила нас побаловать. Так что натурального витамина С теперь точно хватит на всех. Пусть у всех зима будет не только снежной, но и витаминной, очень уютной. Спасибо за пожелание. Так, доброе утро, любимая, самая лучшая ретро-ФМ. Я складываю дрова, пишет Светлана. Дождик мешает, но я же на позитиве. Ведь складываю под любимые песни ретро-ФМ. Надеюсь, доделаю свою работу сегодня до конца. Спасибо, что заряжаете позитивом на весь день. И еще скоро первая смена. Вот это совершенно точно. Светлана из города Канска просто предвидит все то хорошее, что произойдет в скорости здесь, на ретро-ФМ. Так, и вот еще одно сообщение от Геннадия. Зима прекрасна, лето тоже, а осень вроде бы не в счет, но красно-золотые дни приводят весь народ в восторг. Геннадий, ну, в общем-то, да, почему и нет, осень тоже бывает хороша, особенно когда деньги есть, правда же, да? Любое время года прекрасно при выполнении этого условия. Так, ладно, теперь же, друзья, я вам вот что хочу сказать. Прочитав все ваши сообщения, я пришел среди себя к выводу, к заключению, что тостер отправится сегодня у нас, вот пока не понимаю, в какой город, но к таксисту Алексею, у которого 5 детей, счастливая жена Катя и еще новая квартира. Я думаю, что к новой квартире новый тостер подойдет просто идеально. Алексей, мои поздравления вам и Катерине, конечно, с грядущим орденом. Друзья, а совсем скоро здесь на Ретро-ФМ, как верно подметила одна наша слушательница, начнется первая смена. Саша и Рита уже готовы встретить вас, так что я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
0: Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

0: уже 7.00, ну давайте включаемся, делаем погромче, просыпаемся в отличном настроении с первой сменой. По традиции начнем с новостей. Вадим Ривман с нами. Доброе утро, Вадим.
1: Да, обязательно начнем с них. Доброе утро. Итак, землетрясение магнитудой 4,2 балла зарегистрировали в Краснодарском крае. Подземные толчки произошли примерно в 41 километре от Новороссийска. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информация о возможных последствиях подземных толчков уточняется. Уполномоченный по правам человека в России Ян Ландра рассказала о новом налоговом вычете для семей. Россияне могут с этого года вернуть часть НДФЛ. Ландратова рассказала, что это можно сделать семьям с детьми до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23 лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в 1,5 раза. При назначении выплат также учитывается имущество семьи и отсутствие задолженности по алиментам. Если условия соблюдают оба родителя, то обратиться может каждый. В этом году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. Заявление можно подать через госуслуги, МФЦ или социальный фонд, добавила омбудсмен. Палата представителей Конгресс США приняла законопроект о санкциях против России. В поддержку документа высказались 262 законодателя. Против проголосовали 159. Это 7 республиканцев и 152 демократа. В августе этот законопроект одобрил Сенат Конгресса. Тогда за проголосовали 86 человек против 11. И вот теперь документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу. Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на

0: 15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более низкой загрузкой отелей в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы «Анталии». На некоторых турах можно сэкономить около 10 тысяч рублей. При этом сильного дальнейшего падения цен туроператоры не ждут. Октябрь остается одним из самых доступных месяцев пляжного сезона в Турции. И последнее. Жители Москвы и Подмосковья в сентябре смогут увидеть невооруженным глазом сразу несколько планет. Как пишет РБК со ссылкой на научного директора московского планетария Фаину Рублеву, при ясной погоде будут хорошо заметны Сатурн, Марс и Юпитер. Сатурн лучше искать ночью, Марс появляется после полуночи, а Юпитер виден утром. Отличить планеты можно и по цвету. Марс имеет красноватый оттенок, Юпитер выглядит желтоватым, а Сатурн более бледным. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13, а на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
1: Приветствуем всех, кто уже проснулся.
2: Доброе утро.
1: Рит Субботина.
2: Саша Светлов.
1: И чем же мы займемся? А у нас будет эффект Манделы. Уже совсем скоро такое уникальное явление, когда мы вроде бы все вместе что-то помним, а оказывается, это не имеет никакого отношения к реальности. Да, вот такое коллективное заблуждение.
2: А еще мы для вас классную тему подготовили, но о ней чуть попозже вам расскажем.
1: А пока давайте перейдем к музыке.

0: Каско на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Сегодня четверг, 17 сентября. Сегодня, возможно, неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего привычные договоренности могут нарушаться.
2: Овны, сегодня продуктивнее будет сосредоточиться на конкретных задачах, чем погружаться в размышления о глобальных и масштабных вопросах.
1: Тельцы, день потребует от вас умения быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний.
2: Близнецы, четкость в изложении своих условий, открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее.
1: Раки, в течение дня делайте небольшие паузы для восстановления силы и энергии.
2: Львы, сегодня

0: Лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию.
1: Девы, чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово.
0: Весы, говорить сегодня по делу и без лишних эмоций.
1: Скорпионы, денежные вопросы лучше решать в спокойном темпе.
0: Стрельцы, смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях.
1: Козероги, наедине с собой вы сможете привести мысли в порядок и найти верное решение.
0: Водолеи, сегодня продуманность в действиях и движение по верно намеченному курсу гарантированно вам успех.
1: Рыбы, сегодня ваша публичная деятельность потребует адаптивности, однако внутренняя собранность поддержит вас.
0: Просыпайтесь, ребята, вместе с нами в хорошем настроении.

0: между тем уже 7.13, бодрейшего утра от первой смены. Саша, Рита на местах.
1: Здрасте.
0: Смотри, как я хорошо сегодня ехал на работу. Ты знаешь, даже захотелось вот отметить не только 5 звезд, а еще и бонус какой-то. Знаешь, за что?
1: За что?
0: За абсолютную тишину. У меня было просто минут 15, а может быть даже 17 полной медитации. Глаза можно было закрыть и наслаждаться дорогой. А такое не всегда удается.
1: Я всегда сама прошу выключить музыку.
0: А, просишь?
1: Да, всегда. В тишине вот так поехать.
0: У меня была и обратная ситуация, когда хотелось нажаловаться, когда мы ехали и слушали, ну, не нашу радиостанцию, но нашего исполнителя. И водитель позволил себе не очень уважительное мнение по поводу того, что да не умеет петь, куда там вообще полез на эстраду. Я сказал, что видел на концерте вживую и пел.
1: За него.
0: После этого мы как бы не сильно разговаривали, но подумал написать за неуважение к исполнителям, проверенным, да, десятилетиями. Бывает и такое. А у тебя бывало такое, что вот захотелось написать в жалобную книгу что-нибудь? Мнение честное такое. Да, нельзя, знаешь, так.
1: Я почему-то подумала про нас круиз, я вспомнила. Uh-huh. Мне хотелось писать, когда, помнишь, там завтраки вот эту бесконечность приносили, uh-huh. и все так вкусно. А потом я думаю, ага, а кто потом будет на дорожке все это отрабатывать? Я? Прекратите меня так вкусно
0: излишне
1: кормить.
0: Вкусно.
1: Излишне много и вкусно. Остановиться нельзя.
0: Ну, кстати, вот да, бывает же в этих книгах пишут именно такие отзывы. Не серьезно злобные, а вот как бы с легкой иронией. Даже это еще у Чехова было. То есть до революционные времена у него есть рассказ. «Жалобная книга» называется. И он там первый начал стебаться над этой темой. Там же можно что угодно писать. Хоть и рекламу. Звоните, там лучше работа сантехника, там типа обращайтесь по телефону. Вот. А знаешь, где больше всего жаловаться?
1: Так.
0: Ну, я думаю, легко догадаться. В США и Великобритании. Ну, потому что там культ защиты прав потребителей. Ты, наверное, даже слово такое должна была слышать. Чантеринг. Это вот такое, знаешь, ворчание, бурчание недовольное, настойчивое, но при этом в очень вежливой форме. Вот как британцы, знаешь, они очень вежливо, но достанут тебя, чтобы... Да-да-да. Ты понял, что он недоволен. Да. И с другой стороны, есть японец, который мы вчера вспоминали в нашей игре «Руса-туриста», где вот публичная жалоба считается вообще грубостью.
1: Ага.
0: Она вот заставляет другую сторону потерять лицо. Поэтому они не будут жаловаться, не будут писать. Ну, просто они в следующий раз, например, не придут в это заведение.
1: Какие,
0: и все.
1: Какие воспитанные, приятные люди.
0: Вот интересно, да. А кому как ближе? Хочется к нашим слушателям обратиться. А у вас бывали вообще истории в жизни, когда вы оставляли отзыв в такой книге? Если да, то что писали? Ну и вообще, она называется «Книга отзывов и предложений».
1: Да.
0: Там уже переформулировали в жалобную книгу. Ведь положительные отзывы тоже
1: 100%
0: должны быть.
1: В ресторанах, да. Я думаю, это очень часто встречается.
0: И когда... на это должны обращать внимание.
1: Слушай, я была в одном ресторане очень давно, в каком-то... Это было где-то в Барселоне, под городом. Там была какая-то, знаешь, был ресторан, который работает 2 часа в день. Да. Мы пришли, у нас была огромная компания. Мы такие, пожалуйста, откройте дверь. Они вообще спали в этот момент. И такие, что мы работаем 2 часа? Нам не надо больше. В общем, оказалось, что это какая-то, я даже как-то рассказывала, по-моему, мясная лавка изначально работала с 900 года. И там было настолько великолепно, что у нас одна из девочек расплакалась. Ну и мы, конечно, не просто, ну, мы там, не знаю, руки целовали, как это было вкусно. Ну, вот поэтому такое тоже нужно замечать.
0: Раз ты про Барселону заговорила, у меня 2 знакомые рассказывали, что вот все было великолепно. По Испании гуляли, в разных городах были. Но вот одна жалоба, которая у них возникла, это вот то, что магазины закрываются во время сиесты.
1: Да.
0: Нельзя так. Только выйдем за какими-нибудь покупками-шоточками. Да-да-да. А вы тут хоба закрылись, не работаете 3 часа. Ладно, ребята, ждем ваши истории объективно. Не только серьезные, которые случались, но и вот такие интересные, когда хочется пожаловаться на то, что ну слишком как-то хорошо. Такое тоже пишите, рассказывайте свои истории в Максе, рассказывайте в социальных сетях. Мы обязательно это подробно обсудим.

0: Четверга. Всем, кто с нами. Первая смена Retro FM.
1: Слушай, я нашла гениальную новость, но просто я не знаю. Это то, чего я всегда ждала.
0: Докажи.
1: Родители стали нанимать зумером студентам аутсорс мамочек. Рассказываю. В этом нет ничего неприличного. За деньги взрослые женщины заботятся, например, о заболевших первокурсниках. Вот я немножечко простыла, а сейчас бы пришла какая-нибудь женщина, да? Вот, куриный суп при простуде мне приготовила.
0: О, это прекрасно.
1: За $25 всего лишь. Вот, им стирают, готовят вещи. А, называется эта услуга «Мама на час». Обрела популярность она в США. Появились специальные такие сервисы для поиска подобных специалистов. Вот, ну и, конечно, к таким родителям особенно часто обращаются тревожные родители взрослых детей.
0: Для сыночки корзиночки. Да, мама, да, позвонит, да, да, наймет.
1: Да он шапочку надеет. Да проверьте, пожалуйста. Да суп горяченький съел. А мусор он вообще вынес? Это $10.

0: будто отвечает на нашу тему этого дня. У нас сегодня жалобная книга, или как она грамотно называется, книга отзывов и предложений. Ответ на любую жалобу, которую там что-то... Да релакс, ты крези. Почему такой серьезный, да?
1: В конце концов.
0: Жизнь радость, жизнь должна быть праздником. Ну и еще, конечно, нужно косяки устранять. Мы это не исключаем. Единственное, что, ребят, мы говорим и подчеркиваем, что можно писать не только то, что вас не устраивает в этих книгах, но
1: то,
0: еще...
1: Что очень даже устраивает.
0: Да, есть за что похвалить,
1: такие
0: за что вдохновить.
1: Такие блинчики были, как у мамы. Просто пальчики оближешь.
0: Обязательно ждем ваши сообщения и истории в соцсетях, а сейчас расскажем вам новости. Новости будут от Вадима Ривмана.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, более 11,5 тысяч жителей Камчатского края, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы, а также регионального парламента. Об этом сообщает Краевая избирательная комиссия. Голосование проходит на метеостанциях, маяках, погранзаставах, в оленеводческих бригадах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах. В труднодоступных территориях Приморья, а также на судах досрочно проголосовали 5,5 тысяч избирателей. Также организованы участки в воинских частях, больницах, санаториях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В аэропорту для тех, кто путешествует, тоже предусмотрена возможность голосования. Ну и добавлю, что на выборах с 18 по 20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет в 32 регионах России. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что сегодня регион подвергся атаке беспилотников. В частности, был поврежден нефтеперерабатывающий завод и выбиты окна у жилых домов. Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Ярославской областью 65 беспилотников. Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека. Он отмечает с 1 октября. Об этом сообщили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники представляют сотрудниками соцфонда или органов соцзащиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. В некоторых случаях они предлагают оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код и код из СМС. Эксперты в очередной раз напоминают, что все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо же по заявлению в МФЦ или через личный кабинет соцфонда. Соискатели в России все чаще выходят за пределы стандартного отклика на вакансию. Они самостоятельно ищут контакты HR-специалистов, пишут им в мессенджеры и уточняют статус после собеседования. Это выяснили «Известия». Как пояснили в пресс-службе «Суперджоб», такой подход часто спасает хорошее резюме, которое может потеряться среди множества других. Именно поэтому кандидатам следует напоминать о себе. Ранее стало известно, что россияне все больше предпочитают работать на внештатной основе. За год число таких сотрудников выросло почти до 15 миллионов человек. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 17 копеек. Евро 97.13. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.

0: Такая штука, которая иногда способна лгать, ну, как минимум, немного преобразовывать.
1: Да, друзья, если что, все это мы проверяем в нашей игрушке «Эффект Манделлы», где частенько нам всем может что-то показаться. Например, какая-то фраза, как она звучит и как она звучала на самом деле. Давайте разбираться. Еще не просто так, конечно же, а за классную настолку и фирменную футболку «Ретро-ФМ» звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Эффект Манделы на Ретро-ФМ.
1: На столичных 7.42. Всем привет, здесь Саша и Рита.
2: Здрасте, здрасте.
1: В новом сезоне мы решили поднять такую тему, как эффект Манделы. Да, это наша специальная игра, которая связана с воспоминаниями, но теми, которые могут не совпадать с реальностью. Есть такое понятие в науке и около науки. Вот это мы будем разбирать вместе с Анной из Ставрополя. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Ну, у вас...
2: Да, у вас как вообще, как вы считаете, память хорошая или такая девичья, как у нас у девчонок?
3: Ой, ну не знаю, в зависимости от обстоятельств.
2: Это хорошо, хороший ответ такой.
1: И тут у нас еще не только память задействована, но еще, мне кажется, внимание. Насколько внимательно вы, может быть, слушали песни, смотрели фильмы или обращали внимание на те или иные исторические обстоятельства. Сегодня у нас на кону, как обычно, настольная игра и фирменная футболка от Retro FM, если вы правильно ответите, и один старый добрый мультик. Помните такое, как львенок...

0: черепаха пели песню.
1: Да.
0: Ну что ж, давайте его и вспомним, а точнее, ответьте вот на какой вопрос. Что же именно в мультфильме произносит львенок? Три варианта ответа. А теперь покатай меня, а? Второй. Покатай меня, большая черепаха. Третий. Покатай меня с ветерком, большая черепаха. Как было в мультфильме в оригинале?
1: А теперь покатай меня. Первый какой?
0: А теперь покатай меня, а? Вот так, без черепах всяких.
1: Ага.
0: Какой выбираете? Первый? Второй, покатай меня, большая черепаха.
2: Третий, покатай меня с ветерком, большая черепаха.
0: Пора выбирать, Ань.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте второй. Большая черепаха.
0: Покатай меня, большая черепаха. Как мы все прекрасно знаем и очень часто повторяем. А у нас есть фрагмент из мультфильма. Давайте послушаем.
3: А теперь покатай меня, а?
0: И никакой большой черепахи там не было. Но вся страна повторяет именно эту фразу, которую вы выбрали, да и мы тоже. Покатай меня, большая черепаха.
1: Это первый вариант.
0: Я тоже в вас верил, честно говоря, когда вы его так обкатывали, обсматривали, уточняли, да я уже думаю, ну вот, вот она, настолочка уже летит в Ставрополь.
2: Слушай,
0: вот.
2: Ну невозможно, чтобы мы все ошибались, вот поэтому, ну, казалось бы, нет.
0: Жизнь показывает, что возможно.
2: Ну точно большая черепаха должна там быть, а там не было, представляете?
0: Да, случается. Ань, спасибо вам за участие, заходите еще, поиграйте с нами, а может быть в эту, а может быть какую-то другую игру. А пока послушаем Пупа, который поет про шоколадное мороженое. Или нет, Маргарит?
2: Ну, сейчас узнаем.
0: Желато шоколада. Ну, давайте внимательно послушаем.
4: Эффект Манделы на Ретро-ФМ.

0: Великолепный итальянский исполнитель Пупа, на которого жаловались наши коллеги. Да, причем не от одного прилетал. Да, они жаловались так. Почему так редко он устраивает концерт? Потому что бывали и на его личных сольных выступлениях, и когда он с звездами нашей отечественной эстрады исполнял свои хиты. Это было великолепно. Отдельный привет Каю Метову. Там был просто разрыв какой-то.
1: Ну и, конечно, когда слушается, сразу хочется две вещи. Либо немножечко так потанцевать, да, подвигаться, ну, либо шоколадного мороженого, ребята. Вот такая вот у нас жалобная книга. Если что, сегодня у нас такая тема. Книга отзывов по предложению, жалобная книга. Ваши сообщения уже начали поступать. Если честно, там все такие хорошенькие. Вообще, очень скоро прочитаем.
0: Хочешь дегтя, Маргарита?
1: Да, есть время еще что-нибудь такое написать во все наши соцсети. Ну, а мы скоро все прочитаем.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в

0: стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем книгу отзывов и предложений. Это на культурно так звучит. Мы чаще используем формулировку «жалобная книга». Но там, кстати, правда, можно не только жаловаться, но и хвалить. И об этом нам в том числе пишут наши слушатели в социальных сетях.
2: Так, Юля нам пишет, да, писала, что в Тольятти самые лучшие продавцы в одном очень большом супермаркете. Даже если у них нет слов объяснять покупателю, то они на пальцах показывают. Вообще у нас все хорошо.
1: Вот еще одно сообщение. Доброе утро. Да, люблю оставлять только хорошие отзывы. В кафе, где готовят настоящие драники, я отзывы пишу на тарелке. Повару приятно, посудомойщикам тоже. Не, ну, в принципе, хорошо. Единственное, не описали, чем там, не знаю, сметанкой или там какой-то соус был для драников.
2: Очень возможно. Так, Дмитрий пишет, отрицательный ни разу. Голосую ногами. А вот положительный, пожалуйста. Уважаемый ведущий первой смены, я очень люблю вас за позитивный настрой. Спасибо за настроение, которое вы дарите каждый день.
1: А вот я ленюсь, пишет Ксения, да, не оставляю, да. Ну, я так понимаю, что зато оставляет карты поощрения.
2: Это не, тоже не
1: понятно. Которая более еще ощутима, я думаю, для работников.
2: Нам тут, знаешь, сколько звездочек поставили? За отличный настрой, Анна нам пишет. И позитив вам, любимое радио Ретро-ФМ. Всем вам оценка по десятибалльной шкале самая лучшая, высокая. Это 10 баллов. И там прям таки 10 звездочек и еще 3 сердечка, понимаешь? Вот так вот все забираем.
1: Так, ну мы сегодня разбираем разные отзывы, в том числе и немножечко, да, которые не про позитив, а когда вот что-то раз и не так произошло, раз и что-то задело. Вот такую историю тоже обязательно опишите в соцсетях, а мы это чуть позже обязательно разберем.
2: Да, пока у нас зефирка настроение, но кто знает, что будет дальше, пишите.

0: четверга всем, кто уже открыл глаза. 8:00 в столице. Здесь командует первая смена. И есть актуальные новости у Вадима Ривмана. Давайте послушаем.
1: Поделюсь обязательно. Доброе утро. Итак, реестр медицинских блогеров может появиться в нашей стране. Он позволит пользователям проверять специалиста, выясняя наличие медицинского образования и действующей аккредитации. Такую инициативу направил в Минздрав, Росздравнадзор и Роскомнадзор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР. Политик просит внедрить системы верификации авторов, которые представляются врачами, дают медицинские рекомендации или предлагают платные консультации. Кроме того, инициатива предполагает введение специальной маркировки аккаунтов верифицированных специалистов в соцсетях и на онлайн-платформах. Например, отдельного знака или индикатора, который сразу указывал бы на подтвержденный профессиональный статус автора. Погодные условия, при которых медведи впадают в спячку, температура воздуха ниже 0 градусов и устойчивый снежный покров могут наступить в Сибири и на Дальнем Востоке только в ноябре или даже в декабре. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она подчеркнула, что это усредненные данные, и какая ситуация будет именно в этом году, пока неизвестно. По прогнозам, осень ожидается теплой. Напомню, в России все чаще фиксируются случаи нападений медведей на людей. За последний месяц только в Сибирске, в федеральном округе, 5 человек погибли от нападения этих животных, отмечает ТАСС. Агентство отмечает, что случаи выхода медведей к людям участились в Забайкалье почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года. Там зафиксировано около 50 подобных сообщений с начала осени. Ну а между тем, ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в регионах Южного федерального округа России. В ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду. В частности, это коснется Ингушетии и Чечни. В других регионах округа тоже пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, но пока без превышения каких-то неблагоприятных или опасных критериев. Ну и последнее. В графстве Сомерсет, это в Англии, пожарные спасли барана по кличке Рэмбо. Он застрял в бетонной трубе из-за 9 овец. Об этом пишет газета The Sun. Баран весом больше 100 килограммов оказался в затруднительном положении после того, как 9 увлеченных, как сообщается, овец начали соперничество за его внимание. Владелица фермы отметила, что в поисках уединения Рэмбо попытался отдохнуть от своих романтических обязанностей. Она подчеркнула, что сам беглец даже не проявлял беспокойства по поводу своего заточения. Владелица фермы назвала Рэмбо бестолковым дуралеем. Ну а я еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!
0: Минут 9-го, столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Мне кажется, это удар по всему поколению парней, выросших в 90-е на фильмах Рэмбо. Ну, как же можно называть? Барана, во-первых, по кличке Рэмбо, и потом говорить о том, как этого отчаянного барана кто-то спасал.
2: Слушай, ну, с другой стороны, там он человека назвали Рэмбо, да? Ну, как человек, тоже барана. И там он все девчонки за ним бегают. Так что, в конце концов, это тоже работает, понимаешь?
0: Возможно. Ну что, в первой смене намечается Рус-турист. Там мы на иностранных языках разговариваем и разыгрываем термокружку для вас.
2: А еще у нас есть классная тема. Мы сегодня говорим, сегодня у нас книга отзывов и предложений. Знаете, такая есть жалобная книга. Вот вы хотя бы раз писали отзыв в такой книге? Что писали? А может быть, какие-то положительные? Нам пока что только вот такие звездочки очень приятные от вас приходят. Может быть, что-то было такое еще интересненькое. Пишите нам во все соцсети, мы обязательно все это прочитаем.
0: Ну а мы переходим к музыке, жаловаться на которую просто невозможно. Рики и Повери на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп на Ретро FM. Первая смена.
1: Гороскоп на четверг. Сегодня 17 сентября. Итак, сегодня возможны неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего привычные договоренности могут нарушаться.
2: Овны, сегодня продуктивнее будет сосредоточиться на конкретных задачах, чем погружаться в размышления о глобальных и масштабных вопросах.
1: Тельцы, день потребует от вас умения быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний.
2: Близнецы, четкость в изложении своих условий и открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее.
1: Раки, в течение дня делайте небольшие паузы для восстановления силы и энергии.
2: Львы, сегодня лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию.
1: Девы, чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово.
2: Весы, говорить сегодня по делу без лишних эмоций.
1: Скорпионы, денежные вопросы лучше решать в спокойном темпе.
2: Стрельцы, смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях.
1: Козероги, наедине с собой вы сможете привести мысли в порядок и найти верное решение.
2: Водолей, сегодня продуманность в действиях и движение по верно намеченному курсу гарантирует вам успех.
1: Рыбы, сегодня ваша публичная деятельность потребует адаптивности, однако внутренняя собранность поддержит вас.
2: Просыпайтесь, ребята, вместе с нами.

0: Эдгар Запашный.
1: Отлично. Что за авиалинии такие, в которых нельзя летать на крыле самолета? Мог бы написать Том Круз.
2: В конце концов. Так, бутерброды в буфете во время антракта были, если честно, не очень. Правильно, 2, а не 3 кусочка колбаски. Ну, конечно же, группа комбинация.
1: Следующее. Что это вообще за порядки такие? Нельзя в помещении быть в шляпе. Михаил Сергеевич Б.
2: Ой, борщ какой-то сладкий, не настоящий. А еще называется рестораном настоящей русской кухни. Гражданин России Стивен Сигал.
1: Этот ваш робот никуда не годится. Опять все самой убирать, могла бы написать Золушка.
2: Очень долгая доставка пиццы, ребята. Нам вселенную спасать надо, а вы все везете. Ну, черепашки-ниндзя, очевидно.
1: Заказал столик на 4, но ваши официанты не понимают юмора. Гений, миллиардер, плейбой-филантроп Роберт Дауни-младший пишет.
2: Ваша шапка Мономаха совсем не тянется. Я очень плохо пародирую. Так и не налезла. Никит Сергеевич М. написал нам это.
1: Да, ребят, ждем ваши версии о себе, о знакомых, а может быть тоже об известных людях в Максе, в социальных сетях. И возвращаемся к музыке.

0: 7 до 11.
1: На столичных 8.17. Ну, как говорится, кому шутки, а кому новая задача для изобретения. Японцы изобрели стиральную машину для человека.
2: Да.
1: Сколько раз говорили, я тебе машинку засуну, да, такого грязного. Так вот, там сеанс. Рассчитан всего на 15 минут, во время которых машинка успевает вымыть, высушить гостя, что обязательно.
2: Укладку,
1: да,
2: делает.
1: Теплую воду использует, туман, комплименты. Нет, шучу, этого нет. И мельчайшие очищающие пузырьки. А там еще есть датчики, которые, ну, отслеживают состояние человека, чтобы там с ума не сошла, ага, да? Всего 15 минут, ну, человек, по идее, должен спать. Хотя я не знаю, как там можно спать в закрытом пространстве, когда тебя моют. Вот. В общем, осталось 30 миллионов рублей найти. Ну и, конечно, место, где эту бандуру разместить. А так, вроде как бы идея заманчивая. Пока 50 штук производства, да, запущено. И один отель в Оске уже купил и даже установил эту капсулу чистоты.
2: Я вспомнила, помнишь, у Питера, по-моему, была шутка в КВН. Хор мальчиков клаустрофобов.

0: Да где бы вы ни ходили, хоть по Парижу, хоть по Барселоне, есть то, что навсегда свяжет вас с любимой радиостанцией Retro FM в любой части планеты.
1: Мы говорим про наш радиохаб. Друзья, заходите в свое приложение, в магазинах. Пишите прям по-русски радиохаб, скачивайте и остаетесь с нами на связи 24/7. Очень легко в использовании. Даже родитель мой поставили.
0: Да-да-да, можно не только слушать прямой эфир, но и подкасты. Это для тех, кто вдруг пропустил программу Ю в субботу или, может быть, с Максом Ковалевским и не знает, что ж за гость там приходил в воскресенье. Это все можно найти на Радиохаб и послушать любимую программу. А сейчас послушаем новости. 8.30, Вадим Ривман.
2: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, запуск миссии Крю-13 к Международной космической станции предварительно перенесен на начало октября. Об этом сообщили в НАСА. Запуск должен был пройти 12 сентября, но из-за утечки окислителя в двигательной установке корабля дату решили перенести. В состав миссии должны войти россияне Сергей Тетерятников, а также астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик. В Ростове-на-Дону из-за падения обломков беспилотника повреждена трансформаторная подстанция. В 4 районах нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, у 6 частных домов оказались повреждены окна, кровля, остекление и хозпостройки. Сюда люди не пострадали. На месте работают оперативные службы. Всего над Ростовской областью силы ПВО сбили за ночь больше 50 беспилотников. Дональд Трамп допустил прекращение торговли с Европой, если Канада получит статус ассоциированного члена Евросоюза. Об этом президент США рассказал в беседе с журналистами. Также он намерен ввести серьезные торговые пошлины в отношении европейских стран, если они пойдут на соглашение с Канадой. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает возможность получения статуса ассоциированного члена ЕС. Такой статус дал бы Оттаве экономические и политические преимущества, причем без вступления в объединение. Фильм «Минотавр», покинувшего Россию режиссера Андрея Звягинцева, выдвинули на премию «Оскар». Он стал номинантом в категории «Лучший международный фильм». Картина была снята на русском языке. Андрей Звягинцев, лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей, обладатель премии «Золотой глобус». Среди его известных работ – фильмы «Возвращение», «Левиафан» и «Нелюбовь». После начала СВО режиссер выступил с критическими заявлениями и покинул Россию. Мужская и женская сборная России по боксу примут участие в чемпионате Европы в Софии. Турнир, который продлится до 25 сентября, станет первым крупным международным стартом для взрослых российских боксеров без ограничений. Соревнования пройдут под эгидой организации World Boxing, которая допустила россиян до участия. Еще курс валют: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. А с вами остается первая смена на Retro FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: Ну что, на столичных 8.35. Ребята, время путешествовать.
1: Yes.
0: Бархатный сезон.
1: See. Can. И еще много слов я бы могла сказать на разных языках, но я, к сожалению, знаю только несколько. Такая сейчас немножечко, да, похвалилась.
0: Да, как будто каждый день. Они заметили.
1: Ну да, есть такое немножечко. Поэтому будем играть в Ростуриста, мою любименькую игрушку. Там очень много интересных слов можно знать на разных языках. И еще и выиграть вот то, что мы все очень сильно любим. Это наша термокружка. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть.

0: Первый смен на Ретро-ФМ.
1: В игре «Руссо-туриста» мы путешествуем по странам и разбираем популярные фразы, выражения на других языках. И если получается правильно ответить на вопрос нашему слушателю, то он получает фирменную термокружку Ретро-ФМ. На связи Максим из Нижнего Новгорода.
2: Максим. Доброе утро.
3: Здрасте. Скажите, пожалуйста, а вот какое последнее место, куда вы путешествовали?
2: Египет.
3: Можете что-то сказать на местном? Но это не обязательно.
2: Хоть и обязательно, ничего не скажу.
3: Ничего.
1: Еще бокальчик. На местном понимают это, когда особенно all-inclusive путешествуешь. Максим, сегодня мы отправимся в Будапешт. Бывали когда-нибудь?
2: Нет, не довелось.
3: А так даже интереснее. Тогда сегодня рассчитываем на интуицию, но ждать не будем. Погнали! Значит, мы с Сашей в Будапеште. Решили зайти в музей, но долго фоткались, потому что, ну честно, мне не нравилась ни одна фотка из тех, что Саша делал. В общем, пришли ближе к вечеру, и я спрашиваю сотрудника, успеем ли мы в музей? А он мне отвечает.
1: А музеум Хатор Карцар.
3: Итак, что же он сказал? Музей сегодня не работает. Музей закрывается в 6 вечера. Музей закроется, когда вы, наконец, перестанете фотографировать каждую лестницу.
1: А музеум Хатор Карцар.
2: Музей закроется в 6 вечера.
3: А вы говорили, не бывали. Ведь это же абсолютно правда. Почувствовали?
2: Ура! Вот теперь будем, значит, там.
1: Максим, поздравляем. Фирменная термокружка от Ретро-ФМ ваша.
3: Ну и следующее место,
2: спасибо.
3: Надо думать, все, мы в Будапешт, потому что он приносит явно что-то хорошее. Договорились? Ну хотя бы рассмотрим это направление.
2: Обязательно.
3: Только термокружку нашу не забудьте.
2: Надо дождаться ее, а потом Будапешт.
1: Отлично, спланировано.
3: Как раз есть время билеты.
0: Руссо-туристо.

0: за кораблем. На часах 8.46. Это первая смена, которая сегодня предлагает вспомнить ситуации в жизни, когда вам хотелось оставить какой-то отзыв. Может быть, положительный, может, отрицательный. В той самой книге отзывов и предложений, или, как мы иногда ее называем, проще, жалобной книги.
1: Да, друзья, но пока что у нас все такое классное, ванильное, ну, даже не поспоришь. Во-первых, приятно это читать. Во-вторых, нравится, что вы такие у нас все хорошенькие. Но, может быть, есть какая-нибудь история интересная, которую вы все-таки, ну, стесняетесь, но хотите.
0: А может, и не стесняетесь. Может, вам, ну, реально поделиться. Кофе холодный принесли.
1: Еще
0: ну,
1: и чаевые прям... попросили за это.
0: А если кофе входит в завтрак, да, а вас заставили за него заплатить? У меня такое было, кстати.
1: Пишите во все соцсети, а мы обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты не в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: на Ретро-ФМ.
1: На часах 8.53, это первая смена на Ретро-ФМ. Сегодня мы обсуждаем жалобные книги или книги отзывов и предложений, как они официально называются. Участвуете ли вы в написании чего-то в них? Положительные отзывы оставляете или отрицательные?

0: Обязательно делитесь историями в соцсетях.
1: Так, у нас до этого были только зефирные, и вот наконец-таки появилось.
0: Ура, давай.
1: Одно. Юль пишет, я работала в далеких 2000-х в одном из операторов связи. К нам приходили в офис представительные люди, у которых было много денег. Они были очень известными. Прям жаловались, что мы им не даем бесплатный интернет. Если честно, была удивлена. Вот такого рода были жалобы. Вот вам и известные люди. Не буду всех перечислять, но это, конечно, было очень удивительно и неприятно.
0: Витоль пишет, самые лучшие отзывы я оставляю касаемо приготовления еды своей супруге Диане. Еда — это лучшее, что может быть. Судя по всему, Диана — это лучшее, кто может быть в вашей жизни.
1: Так, Александр напишет, утро наидобрейшего, мои многоуважаемые ведущие первой смены. Я стараюсь оставлять свои мысли в книге жалоб и предложений, причем всегда положительные эмоции и благодарности за обслуживание персонала. Но если кто-то себя ведет неподобающе, то всегда пишу по существу и по справедливости. Спасибо вам за утренний позитив, который вы мне дарите, Александр из Сочи. Счастья вам, Саша и Рита.
0: Кайф.
1: Нам оставили вот так обдуманно, все-таки плюсик поставили.
0: А вот сейчас жалобу оставили.
1: Спасибо.
0: Сейчас жалобу оставили. Я бы хотел пожаловаться на первую смену.
1: Давай. Ура.
0: Давно их просим выложить видео хоть какое-нибудь, а тут мы уже стали звать, как они выглядят. Честное слово. Алексей, исправимся.
1: Алексей,
0: да.
1: Обещаю.
0: Ближайший.
1: Исправится.
0: Вот, смотри, если бы была такая возможность, я бы оставил отзыв президенту моей страны Лукашенко Александру Григорьевичу.
1: Опа.
0: Батька, ты лучший. Дословно.
1: Батька, ты лучший.
0: Да, хорошо.
1: Так, Ирина пишет, всем наидобрейшего утречка. Отзывы оставляю по настроению. Больше позитивных. Отмечаю работу ребят, качество сервиса, товаров, услуг. Но бывает и не без ложечки дегтя. Святое. А гадость сказать, выплеснуть свое возмущение, но обязательно с виртуозным ехидством.
0: Да, кстати, вот насчет положительных и отрицательных сторон, да, мы, по-моему, об этом еще не говорили, ведь есть же и то, и другое в этих самых жалобах. Потому что, например, минус в том, что если постоянно ныть, там, выражать недовольство, да, то за 30 минут вот такого состояния гормон стресса, кортизол уже начнет зашкаливать. Вот. С другой стороны, когда высказываешь вот какую-то претензию, да, это эффект именно освобождения или удовлетворения. Выделяется дофамин, когда вот ты восстанавливаешь справедливость. Поэтому здесь медаль с двумя сторонами. И будем ждать вашей истории, как положительные, так и с тем самым дегтем.

0: столице 9, а это уже прямо разгар утра. Первая смена на Ретро FM. Включайте громче. Ретро, Ретро FM. Ну, давайте новости узнаем. Вадим Ривман к нам зашел.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Палата представителей и Конгресс США приняла одобренный ранее Сенатом законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В поддержку документа высказались 262 члена Палаты представителей, контролируемые республиканцами, однопартийцами действующего главы государства. Против проголосовали 159 законодателей. Сенат Конгресса, также контролируемый республиканцами, одобрил этот законопроект еще 7 августа. Теперь документ будет передан на подпись Дональду Трампу. Трамп, между тем, заявил, что представители США тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, но российско-украинский самый сложный. Ранее президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским. В обозримой перспективе политик назвал отличным свой разговор с Владимиром Путиным и отметил, что президент России хочет заключить сделку. Теплая погода с дневной температурой около плюс 20 продержится в Москве еще около 10 дней. Об этом рассказал синоптик Алексей Сафонов. В отдельные дни температура может опускаться до плюс 15-18. Синоптик отметил, что сейчас все еще астрономическое лето, которое продлится как минимум до 23 сентября. По словам Сафонова, из-за изменения климата плавный ход переходных периодов нарушился. Тепло теперь бывает даже в середине октября. Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером. Разлука позволяет соскучиться друг по другу, а после возвращения у пары появляется больше тем для общения. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на опрос. Почти половина респондентов не заметили влияния рабочих поездок на отношения, при условии, что командировок не слишком много. Негативные последствия постоянной разлуки допустили около трети участников исследования. Ну и последнее. Москвич Михаил отправился в одиночное велопутешествие из Москвы в Таиланд. Общая дистанция маршрута около 12 тысяч километров. Мужчина стартовал накануне в Щербинке. Михаил планирует проехать через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай, а оттуда добраться до Таиланда. Этот режим продлен до 2027 года. Если проезжать хотя бы по 100 километров в день, маршрут без остановок займет примерно 120 дней. С учетом пересечения границ и дней отдыха, путешествие может растянуться больше, чем на 5 месяцев. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: половин десятого столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Совсем скоро у нас состоится игра благодаря искусственному интеллекту, на который, может быть, мы пожалуемся, а может и наоборот похвалим.
1: Это, друзья, у нас будет А. Нейрохит. Б. Мы про тему, правда, наш немножечко намекнули, потому что сегодня мы говорим, у нас, значит, есть книга отзывов и предложений, известная в народе как жалобная книга. Вот писали ли вы хоть раз что-нибудь в такой книге? Может быть, что-нибудь хорошенькое, а может быть,

0: наоборот, как? Пишите во все наши соцсети, мы очень скоро к этому вернемся и прочитаем.
1: Обязательно мы вернемся к новостям спорта по традиции. После 9 утра еще сегодня поздравим одного выдающегося спортсмена. Но всему свое время. Сейчас время музыки и E-Type.

0: Аскот на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Сегодня 17 сентября, четверг. Давайте разберемся. Сегодня, возможно, неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего привычные договоренности могут нарушаться.
2: Овны, сегодня продуктивнее будет сосредоточиться на конкретных задачах, чем погружаться в размышления о глобальных и масштабных вопросах.
1: Тельцы, день потребует от вас умения быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний.
2: Близнецы, четкость в изложении своих условий и открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее.
1: Раки, в течение дня делайте небольшие паузы для восстановления сил и энергии.
2: Львы, и сегодня лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию.
1: Девы, чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово.
2: Весы, говорить сегодня по делу и без лишних эмоций.
1: Скорпионы, денежные вопросы лучше решать в спокойном темпе.
2: Стрельцы, смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях.
1: Козероги, наедине с собой вы сможете привести мысли в порядок и найти верное решение.
2: Водолей, сегодня продуманность действий и движения по верно намеченному курсу гарантирует вам успех.
1: Рыбы, сегодня ваша публичная деятельность потребует адаптивности, однако внутренняя собранность поддержит вас.
2: Ну а у нас через несколько минут новости спорта. Не пропустите!

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Приветствую всех неравнодушных к спорту, а сегодня новостей много. Постараемся все уложить в несколько минут.

0: победу над «Факелом» 1-0. Какой-то сложный матч выдался для москвичей. «Локомотив» сыграл в ничью с «Крыльями» 1-1. И у команды «Галактионова» всего одна победа в 12 матчах сезона на данный момент. «Рубин» поделил очки с «Родиной» 1-1. Но, конечно, не все матчи тура были сыграны. Сегодня еще 4 поединка. «Оренбург» — «Краснодар», «Ростов» — «Динамо» — «Москва», «Акрон» — «Ахмат». Ну и «Махачкалинская Динамо» померится силами с московским «ЦСКА». Еще стартовала Лига Европы. «Милан» уступил дома «Бенфике» со счетом 0-2. «Байер» победил «Цели» 2-0. «Леон» обыграл «Андерлег» в гостях 2-1. И сегодня вечером еще состоится 9 матчей. О самых интересных результатах, конечно, сообщим. Как и о испанских разгромах. Там «Барселона» просто распылила «Расинг» в 6-м туре Ла Лиги со счетом 7-2. «Рафинья» сделал хет-трик. У «Ямаля» 1+2. Еще и не забитый пенальти. У «Ольма» 2 голевые. Таким образом, «Барса» выиграла все 7 матчей сезона с общим счетом, внимание, 33-7. Просто машины. А «Атлетика» разгромила «Сосуну» со счетом 4-0. Еще вот так, как будто незаметно на фоне этого всего, Месси выиграл уже 49-й трофей своей жизни. Да, Кубок Кампеонес. «Интер Майами» из МЛС победил мексиканский «Крус Асуль» со счетом 2-0. Еще в этом матче Месси забил свой 100-й гол, между прочим, за эту команду. Ну а ранее Месси, напомню, выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», 3 трофея в «ПСЖ» и 5 трофеев в «Интер Майами». Также на его счету 6 титулов в составе национальной команды, в том числе легендарная победа на чемпионате мира по футболу. А что там в теннисе? Наша спортсменка, 50-я ракетка мира Людмила Самсонова, стартовала с победы на турнире в Мексике. Во втором круге она победила представительницу США и вышла в четвертьфинале на Марту Костюк. Ну и за решение нашего физкульт-привета хочется отметить, что 17 сентября это тоже особая дата в календаре, потому что свой день рождения отмечает выдающийся спортсмен Ови Александр Великий. The Great Eight, да как его только не называют, действительно, это выдающийся спортсмен не только отечественного хоккея, но и мирового. Александр Овечкин, капитан команды НХЛ Вашингтон Кэпиталс, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира в составе сборной России, ну и, конечно, с недавних пор лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Осталось там только маленький рекорд побить, но в этом сезоне, я уверен, ему это удастся. Ну и в честь именинника звучит следующий хит на ретро-ФМ.
1: Физкульт-привет! В первой смене на ретро-ФМ.

0: Действительно, трус в хоккей не играет. Ну а наш именинник Александр Овечкин — это вообще настоящий бесстрашный вожак. Как там за океаном, так и в свое время в нашей сборной.
1: Ну и мы, конечно, будем желать ему богатырского здоровья, семейного тепла. Ну и чтобы его фирменная улыбка сияла как можно чаще.
0: Да, наверное, трудновато приглашать человека в эфир, когда он в Вашингтоне, а мы в Москве, да. Но мы-то знаем, вот пройдет этот сезон там, в Америке, да. Побьет он второй рекорд Уэйна Грецки. Ну вот уже совсем, чтобы никаких вопросов не оставалось. Триумфально вернется в Москву. И вот там, Александр, мы уж вас не отпустим никуда, потому что здесь очень много ваших фанатов. Приходите в первую смену. Еще раз, с днем рождения!

0: Роксет честно делится с нами, что такое для них Real Sugar в прямом эфире на Retro FM. А что у нас Real Sugar? Ну, давай так, с утра пораньше.
1: Ну, смотри-ка, да?
0: Вот ситуация такая, когда напиток есть, и уже как будто все хорошо, но вот если добавить сахарку.
1: Ты про Вадика? Ты его сахарком
0: называешь? Ну, кого мы добавляем раз в полчаса? Как принесет. Ну, хотя иногда удивляет так, что там не то, что сахарок, иногда и перчик попадается.
1: А мы сейчас это узнаем, собственно. Он каждый раз у нас такой непредсказуемый.
0: Генерал специи. Ну, давай, раскрой карты, Вадим Ривман. 9.30 новости на
2: Вы тоже всегда непредсказуемые, ребята. Доброе утро.

Так, новый этап в развитии системы здравоохранения Санкт-Петербурга. В северной столице внедряют московскую систему ЕМИАС. Простое и понятное приложение. Буквально за минуту можно будет записаться к врачу, просмотреть результаты исследований. До конца года система заработает во всех петербургских больницах, ну а далее подключат и поликлиники. Землетрясение магнитудой 4,2 балла зарегистрировали в Краснодарском крае. Подземные толчки произошли примерно в 40 километрах от Новороссийска. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмический центр. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информация о возможных последствиях подземных толчков уточняется. ПВО за минувшую ночь сбило 641 украинский беспилотник над целым рядом российских регионов. Ранее сообщалось о повреждении Ярославского НПЗ во время атаки дронов. Согласно последнему сообщению губернатора, все пожары на объекте были потушены. В Новороссийске также произошел пожар на территории одного из предприятий. К настоящему моменту пламя потушили, обошлось без пострадавших. Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Индии Нарендру Моди. Как отметил глава российского государства, страны продолжат конструктивную совместную работу. В телеграме президент подчеркнул, что Нарендра Моди пользуется высоким авторитетом на мировой арене. А также Владимир Путин выразил признательность за теплый радушный прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Нью-Дели в рамках саммита БРИКС. Переговоры были весьма содержательными, откровенными и продуктивными, подчеркнул глава российского государства. Аргентинский футболист Лионель Месси забил 100-й гол в составе Интер Майами и получил свой 49-й трофей. Это 5-й титул Месси с Интер Майами. Наибольшее число трофеев – 35. Он завоевал в Барселоне, а в составе сборной Аргентины 6, включая чемпионат мира 2022 года и Кубок Америки. А вообще по количеству трофеев, их 49, Месси рекордсмен среди футболистов. Ранее, напомню, 31 августа сообщалось, что Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. С вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: которая приглашает вас на караоке клуб с утра.
1: Наш караоке работает по адресу. Первая смена, ретро-ФМ 88.3. Можете туда дозваниваться. 23-24, 88.3, код Москвы 495. Оставлять свои заявки на участие в нейрохите. Получать за это беспроводные наушники.
0: Да, ждем самых поющих, смелых и решительных. Ну, те, кто уже проснулся и готов размять свои голосовые связки.

0: Нейрохит – это игра, в которой не только наши слушатели проявляют свои знания, но и искусственный интеллект демонстрирует свои музыкальные таланты, меняет аранжировки известных хитов, проверенных временем, и выдает какую-то новую версию. Вот одну из них будем сегодня и разгадывать с Оксаной из Екатеринбурга. Здравствуйте!
1: Всем привет!
2: Здрасте, Оксана, скажите, а вы сами как в караоке любите ходить?
1: О, ходить люблю, но, правда, редко это получается. По большей части дома.
0: Ну так заходите, располагайтесь. Да, какую песню вам поставить? Сегодня только ваш столик у нас в гостях. Никого не надо ждать. Да, просто подходите к диджею и говорите.
2: Есть одно «но», только песню-то вы можете выбрать, вот, но музыка будет совсем другая. Но, с другой стороны, если отгадаете, какая музыка, то беспроводные наушники получите. Устраивает такое мероприятие утреннее?
1: Да, конечно.
2: Ну, тогда что, ждать не будем? Будем слушать музыку.
0: Угу. Ну,
2: погнали.

0: Ну что, есть какие-то мыслишки?
1: У кого часы бежат?
0: Так.
2: Со мною еще на несколько минут.
0: Подождите.
1: Красота.
2: Я знаю, под утро часы так бешено бегут.
0: И?
2: Посмотри в глаза, я хочу сказать.
1: Я забуду
2: так,
1: тебя.
2: Дальше все.
0: А давайте послушаем, что дальше было.
1: Да, давайте послушаем припев еще.
3: Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать.
1: Не, ну что, нормальная зумерская версия, что тоже имеет право на существование, но, конечно, не станет никогда вровень с оригиналом, который можно послушать прямо сейчас, хотя бы фрагмент.
3: Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать, я хочу узнать, на кого ты меня.
1: Оксан, великолепно, потрясно, amazing просто. Невероятно, это уже из другой игры. Вы получаете беспроводные наушники вообще без всяких вопросов.
2: Вау!
1: Триумфально сыграли.
0: Вы молодец, обещайте, что почаще будете посещать караоке, потому что, очевидно, у вас это очень хорошо получается.
1: Обещайте?
2: Спасибо, обещаю.
0: Ну все, обещание приняли.
1: Классного вам настроения, еще раз с победой. Ну а мы послушаем, конечно же, Наталью Ветлицкую в оригинале.

0: Но, в принципе, этот хит Натальи Ветлицкой, посмотри в глаза, тоже можно назвать своего рода отзывом в книге «Жалобы, предложения».
1: Ну да, там,
0: я верну тебе все, что ты подарил. Ты вот это твое новое. Ты реально ее на меня променял.
1: Или
0: ну,
1: я хочу сказать.
0: Мнение.
1: А что я хочу сказать? Вот тут вот не очень понятно. Друзья, мы сегодня говорим про книгу «Отзывов, предложений», о том, что вы хотите сказать похвалитель, наоборот. Пишите все в наши соцсети. Мы очень скоро прочитаем. Можете писать и что-нибудь ванильненькое, к чему мы привыкли, и что-нибудь такое немножечко остренькое. Все обязательно прочитаем. Что ты подарила?
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Между тем.
1: Ну скажите честно, в книге жалоб и предложения оставляли какие-то свои отзывы, мнения? Сегодня мы обсуждаем и положительные отзывы, и те, которые справедливо, возможно, возникли у вас из-за каких-то происшествий. Вот один человек жалуется, что пропустил уже несколько игр Руса-туриста в первой смене.
2: Так.
1: И говорит, ну как же так? Ну а ну-ка дайте мне, пожалуйста, послушать. Ну, это можно, конечно, в принципе, в свободном доступе найти, но есть еще радиохаб, ага, в конце от концов. Где вообще и подкасты есть, и прямой эфир есть. Можно выбирать музыкальное направление, вот конкретное. Может быть, вас интересуют 90-е или романтические хиты. Заходите, там все есть.
2: И потом напишите нам в книгу отзывов, предложений, как вообще ощущается, когда можно не привязано быть ко временем и постоянно нас слушать. Мне кажется, твердые 5 баллов, звездочки.
1: Вадим вот пишет, что лишь хорошие отзывы на маркетплейсах оставляет. Не хочет делиться каким-то негативом.
2: Анжелик пишет, значит, Южный Урал, Челябинск на связи. Дочь работала проводником на РЖД. Знаю, какая-то тяжелая работа, особенно зимой. И всегда, когда приходится ехать поездом, всегда пишу благодарности проводникам. Для них это как бальзам на душу, хороший моральный стимул. Иногда даже в премию может отразиться. Ничего себе, вот это мы не знаем.
1: Ну да, Андрей...
2: Так что обязательно давайте, если где можно, будем писать какие-то вот такие положительные отзывы, если это еще на финансовую сторону влияет.
1: Ну и если это действительно справедливо. Андрей пишет, как правило, оставляю надпись в духе древней национальной традиции. Здесь был я. Вот, надеюсь, что на ремонте это никак не сказывается, Андрей, пишите аккуратно.
2: Так, далее нам там опять ставит 5, 1, 2, 3, 5. 5 звездочек. Не люблю жаловаться, пишет нам Владимир.
1: Но!
2: И вообще, нытиков не люблю, а вот хороший отзыв, это запросто. Первая смена, вы лучший. И 1, 2, 3, 4, 5 вот таких золотых звездочек прям поставил. У нас такие все хорошие, честно, знаешь, я думала, что сегодня, ну, хоть немножечко мы даже будем такой пыл людской наоборот сбивать, а у нас все прям зефирное. Ну, какие хорошие люди нас
1: Может
2: слушают.
1: Быть, их останавливают. Вот сейчас вот напишу, да не пиши ты, ну что ты начинаешь? Да не надо написать. Ой, да забудь ты уже этот случай. Вот, вот сегодня можно не забывать. Делитесь всем, а мы уже там сами решим, что читать, что не читать, потому что хочется увидеть разные стороны этой ситуации.

0: В Москве 10 на Retro FM. Первая смена. Продолжаем уверенное движение с хитами, проверенными десятилетием. А у Вадима Ривмана новости есть.
1: Я обязательно расскажу о них. Доброе утро. Итак, с 1 января следующего года женщины, удостоенные звания мать-героиня, начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 000 000 рублей. Ее будет перечислять социальный фонд. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Парламентарий отметил, что данная новация позволит избежать лишней бюрократии, поскольку женщинам больше не придется собирать документы, подтверждая свой статус. Напомню, звание мать-героиня присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщине также вручается орден и выплата в размере 1 000 000. Кроме того, с 1 января этого года матерям-героиням предоставляются новые льготы. Право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортом и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Более 11 500 жителей Камчатского края, которые находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. Об этом сообщает Краевая избирательная комиссия. Голосование проходит на метеостанциях, маяках, погранзаставах, в оленеводческих бригадах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах. Запуск миссии Крю-13 к Международной космической станции предварительно перенесен на начало октября, об этом сообщили в НАСА. Запуск должен был пройти 12 сентября, но из-за утечки окислителя в двигательной установке корабля дату перенесли. В составе миссии должны быть россиянин Сергей Тетерятников, а также астронавты НАСА Джессика Уаткинс и Люк Дедлайн, а также представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик. И последнее. В библиотеку американского Нью-Гэмпшира вернули журнал, взятый 132 года назад. Местный житель по имени Джон Хэнсон принес в книгохранилище сравнительно неплохо сохранившийся экземпляр за сентябрь 1894 года. Теоретически, за просрочку в 48 220 дней мужчине мог бы грозить штраф в 12 тысяч долларов, но в библиотеке как раз действовал временный запрет на взимание штрафов, и денег с Хэнсона не взяли. Мужчина рассказал, что впервые наткнулся на издание еще в 1966 году. Мужчина не смог установить, как журнал оказался в его вещах. У его родителей не было читательских билетов в публичную библиотеку. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 17 копеек. Евро 97.13. А далее первая смена на Retro FM. Я желаю всем удачного дня.
0: Спасибо большое нашему коллеге Вадиму Ривману, настоящий гуру новостей.
2: Или гуру.
3: Ну, это мы узнаем в нашей игрушке «Родная речь». Главное, чтобы никто в этот раз не подрался, потому что самые яркие страсти происходят там, где нужно понять, какое ударение ставить.
0: Кстати, словарь говорит, что гуру, так что, если что, берите на вооружение. Ну, а через полчаса дозванивайтесь в первую смену и выигрывайте до 5000 рублей. Также мы продолжаем обсуждать книгу, жалобы, предложения.
3: Это наша тема сегодня такая. Ну и, конечно, послушаем классную музыку. Чего же ждать? Давайте просыпаться вместе с нами.
0: Давайте.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на четверг, на 17 сентября. Сегодня возможны неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего привычные договоренности могут нарушаться.
2: А Овны, сегодня продуктивнее будет сосредоточиться на конкретных задачах, чем погружаться в размышлениях о глобальных и масштабных вопросах. Да, я сказала «а Овны», «а уф, Овны» еще вот так могла сказать.
1: С любимчиками определилась. Конечно. Продолжим. Тельцы. День потребует от вас умения быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний.
2: Близнецы. Четкость в изложении своих условий, открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее.
1: Раки. В течение дня делайте небольшие паузы для восстановления силы и энергии.
2: Львы. Сегодня лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию.
1: Девы. Чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово.
2: Весы. Говорите сегодня по делу и без лишних эмоций.
1: Скорпионы. Денежные вопросы лучше решать в спокойном темпе.
2: Стрельцы, смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях.
1: Козероги, наедине с собой вы сможете привести мысли в порядок и найти верное решение.
2: Водолей, сегодня продуманность в действиях и движение по верно намеченному курсу гарантирует вам успех.
1: Рыбы, сегодня ваша публичная деятельность потребует адаптивности, однако внутренняя собранность поддержит вас.
2: А еще сегодня вообще у всех знаков зодиака будет классный день. Ну, это такой мой личный гороскоп.

0: Так, первая смена сегодня подробненько рассматривает книги отзывов и предложений, или как мы называем, жалобные книги. У нас такая сегодня тема дня. И, как оказалось, там не только серьезные жалобы поступают, но и весьма развлекательного жанра, да, с юмором, с иронией, иногда с преувеличением. Мы нашли несколько интересных специально для вас.
1: Да, мы причем реально вчера искали, находили. То, что мы сейчас прочитаем, это реально существующие жалобы.
0: Прям фото подтверждение до этого было.
1: Я начну с первой. Пляж был слишком песчаным.
0: Я был укушен комаром. Никто не сказал мне, что они могут кусаться.
1: На дорогах были ямы, трясло автобус, поэтому мы не смогли читать путеводитель и узнали не обо всех развлечениях.
0: А вот это обидно. Музыка в кафе играет так громко, что официант не слышит мои стоны от голода.
1: Помогите. Мы купили дорогие очки за 5 евро уличного торговца, и только потом выяснилось, это подделка, как
0: да,
1: я
0: кстати,
1: духи в свое
0: не

0: Мой 2007 и нормальные цены на пирожки.
1: Ну, 2007 мы, наверное, сейчас вернуть прям сразу не сможем, а вот в 78 вас минутки на 2, на 3 погрузить, я думаю, мы в силах, потому что хит «Септемба» прямо сейчас прозвучит, и он вышел как раз-таки в 78-м.

0: Итак, в Киноскопе мы рассказываем по четвергам о киноновинках этой недели, которая именно сегодня выходит в прокат. Что мы присмотрели для себя по трейлерам, ну и чисто на наш взгляд, что стоит посмотреть.
1: Итак, давайте я начну. Я прочитала название фильма и решила, мне оно надо. Тем более, если бы не люди этой профессии, если честно, я бы умерла от голода. Итак, я взяла кинофильм под названием «Курьер». Но вот в этом фильме совсем не про еду, тут посерьезнее, потому что это в первую очередь боевик, триллер, но с элементами комедии, естественно. 16+. В общем, в чем суть? У главного героя Хэнка Меллона, элитного курьера, есть 3 часа, чтобы доставить печень и спасти 7-летнюю девочку, которой требует срочная пересадка. И вот, казалось бы, простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть данным органом. Вот такой неожиданный выбор я сделала сегодня. Ну, а как было обойти стороной актеров? Ребята, там Оуэн Уилсон и Алан Ричардсон. Ну, то, что это будет захватывающе, не сомневаюсь. Ну и, конечно же, элемент комедии очень сильно как-то еще в плюсик дает возможность посмотреть этот фильм.
0: Звучит точно интригующе. Ну, а я тогда предложу сходить на фильм для всей семьи. «Как Иван в сказку попал». Здесь 6+. Меня покорил женский состав в этом фильме, честно говоря. Мария Аронова, Ирина Горбачева, Пелагея. Опа. Уже круто. А что по сюжету? Современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки. Вообще не верит в них. Однако он однажды случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. И чтобы вернуться домой, Ивану предстоит столкнуться, конечно же, с нечистой силой, обрести друзей, ну и совершить самый настоящий подвиг. На мой взгляд, такая хорошая, добрая, поучительная история. Так что берите детей и вперед.
1: Вот так, о двух абсолютно разных киноновинках мы вам рассказали, ребята. Это был Киноскоп на Ретро-ФМ. Ходите в кино на качественные фильмы. Если что, пишите нам тоже о чем-нибудь, и мы с удовольствием будем делиться.

0: расширить жанр и послушать о новостях всей страны и всего мира.
1: Как сказал. Видишь, я думаю, даже когда эта песня писалась, тоже возможно об этом и думали немножечко.
0: Ну, в таком случае давайте сосредоточимся и послушаем нечто серьезное на протяжении нескольких минут на Ретро FM. 10.30. Новости от Вадима Ривмана. Да. Обо всем.
2: Обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека. Он отмечается 1 октября. Об этом сообщили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники представляют сотрудниками соцфонда или органов соцзащиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. Чтобы оформить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код и код из СМС. В Ростове-на-Дону из-за падения обломков беспилотника повреждена трансформаторная подстанция. В 4 районах нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, у 6 частных домов оказались повреждены окна, кровля, остекление и хозяйственные постройки. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы. Всего над Ростовской областью силы ПВО сбили более 50 беспилотников. Погодные условия, при которых медведи впадают в спячку, это температура воздуха ниже 0 градусов и устойчивый снежный покров. Это все может наступить в Сибири и на Дальнем Востоке только в ноябре или даже в декабре. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она подчеркнула, что это усредненные данные. Какая ситуация будет именно в этом году, пока сказать сложно. По прогнозам, осень ожидается теплой. Напомню, в России все чаще фиксируются случаи нападения медведей на людей. Между тем, теплая погода с дневной температурой около плюс 20 градусов продержится в Москве еще около 10 дней. Об этом сообщил метеоролог Алексей Сафонов. В отдельные дни температура может опускаться до плюс 15-18 градусов. Синоптик отметил, что сейчас все еще астрономическое лето, которое продлится как минимум до 23 сентября. Мужская и женская сборные России по боксу примут участие в чемпионате Европы в Софии. Турнир, который продлится до 25 сентября, станет, отмечу, первым крупным международным стартом для взрослых российских боксеров без ограничений. Соревнования пройдут под эгидой организации World Boxing, которая допустила россиян до участия. Ожидается, что в турнире выступят около 400 спортсменов из 40 стран. Российская команда будет представлена во всех весовых категориях. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 17 копеек. Евро 97 рублей 13 копеек. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM. С добрым утром!

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Которые сейчас будут проверять и вашу, да и свою грамотность тоже.
2: И все это, друзья, в нашей родной речи. Самый такой, ух, с перчиком, с перчинкой, с напряженностью игра, в которой мы вспоминаем или узнаем очень сложные ударения. За это, конечно, еще и получаем деньги. До 5000 рублей можно выиграть. Звоните 23 24 88 3, ну и код Москвы 495.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: В игре «Родная речь» мы проверяем ударение. Да, слова, в которых ударение может быть не так однозначно, и очень часто то, которое является для нас привычным, на самом деле ошибочно. Вот сегодня и узнаем, насколько Марина из Москвы хорошо знает русский язык, ну и сталкивалась ли с этими словами. Марина, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сколько тысяч хотите, Марина? От 1 до 5?
2: Да, не важно. Я просто хочу узнать, знаю ли я русский язык.
1: Хорошо.
3: Прикольно, прикольно.
1: Ради русского языка человек пришел в игру. Ну, давайте. У нас будет на выбор 5 пар слов. Вам нужно говорить не первое, второе, а прям произносить слово так, как вы считаете правильно. А дальше мы подведем итог.
2: Правильным, да?
1: Да. Правильную версию называть нужно. Готовы?
2: Спасибо. Жду.
1: Желаем вам удачи. Поехали.
3: Давайте. Первая двойка игроков. Апостроф или апостроф?
2: Апостроф.
3: Приняли.
1: Сопло или сопло?
2: Сопло.
3: Далее. Средство или средства?
2: Средства.
1: Так. Торты или торты?
2: Торты.
1: Угу.
3: Феномен или феномен?
2: Феномен.
1: Принимается. Ну что ж, начало нас насторожило. Да, потому что вы сказали апостроф, да, и, в принципе, я думаю, большинство людей так бы сказали. А правильно, апостроф отмечаем, запоминаем себе, здесь 1000 не заработали. Далее, слово, которое, конечно, мы каждый день используем в своей жизни, да, сопло, ну, честно, наверное, так и произносим, сопло, правильное ударение. То есть два раза
3: мы... Вы сначала вот как бы решились, потом вроде не решились, но в итоге...
1: Мне было больно зачеркивать этот плюс, да, но игра честная. Вот, а вот дальше все отлично, средства, ну, конечно же, это плюс 1000. Торты, верно, никакие не торты. Ну и феномен, именно так следует произносить это слово, хотя некоторые версии допускают иногда и феномен. 3 последних слова были правильными, а значит 3000 рублей от Retro FM вы получаете.
3: Вот настолько вы знаете русский язык, получается. Очень даже неплохо.
2: Спасибо вам огромное. Ну, нужно стремиться к лучшему.
3: Всегда.
1: Да, здесь ближе
2: нужно
1: к пятерке точно.
2: Нужно обращать внимание на ударение.
1: Да, мы тоже благодаря этой игре начали обращать больше внимания на такие сложные слова.
3: Да, немножечко глаз теперь, правда, дергается, но ничего, это поправимо.
1: Всем нам, да, будет полезно узнать сложные слова. Родная речь обязательно еще повторится. Каждый день мы в нее играем в честь наступившего нового учебного года.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Первая смена на Ретро-ФМ продолжается и продолжает помогать вам разбираться в сложных ударениях. Благодаря игре «Родная речь» мы сегодня узнали, что правильно произносить апостроф, сопло, средство, торты и феномен. Берем на вооружение.
1: Ну а о том, какие вы жалобы или предложения в своей жизни писали в ту самую книгу «Жалоб и предложений», мы тоже очень скоро узнаем, потому что вы что, правильно, сейчас возьмете, да, немножко на польском заговорила я, и в наши соцсети все напишите, а мы очень-очень скоро все это прочитаем. Кстати, там уже есть кое-что такое, ух, с перчиком, это сообщение обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения, включение Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
4: Радио Хаб.
9: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня мы решили открыть книгу отзывов и предложений. Или жалобную книгу, как иногда ее еще называют. И спросить у вас, случалось ли в жизни оставлять свое мнение. Было оно положительным или отрицательным? Ну и чего вообще хорошего от того, чтобы писать или не писать ваше мнение? Вот Александр делится историей. Писал как-то положительный отзыв. Это было в Питере, в одной чебуречной. Уж очень вкусные были они лет 10 назад. Ну, видимо, конкретно чебуреки. Да и обслуживание с атмосферой было просто замечательное. Пусть сотрудникам тоже будет приятно.
2: Слушай, у меня тут такая драма. Я что-то сокращу, что-то прочитаю. Эльмира пишет. Значит, как-то поздним вечером пришла в один супермаркет. Увидела кефир по скидке. Взяла. А на кассе сказали, что нет никакой скидки. Спросила у кассира, что за дела. Она вызвала директора. Вот тут важно. Ах, если бы директор не начала мне хамить, я бы пошла без вопросов. А тут оскорбление. Я психанула. Начала качать права, указывать на ценник. Стали убирать ценник. Я сфоткала. Пошла на принцип. Попросила назвать имя, фамилию и так далее. В общем, там дальше знаешь, что было? Вызвали полицию. Полиция приняла мою сторону. Но извинения я так и не услышала. Зато победно ушла со своей бутылкой кефира. И дальше капслоком написано: ах, если бы директора начала свой диалог с хамства, я бы спокойно оплатила товар и ушла. Но тут уже было дело принципа. А дальше написано: это был единственный случай, когда меня так спровоцировали на конфликт. Хочу отметить, я сама мягкая и пушистая, вовсе не скандалистка. Всем хороших и воспитанных продавцов.
1: А мы так и подумали.
2: И кого-то мне это напоминает, когда охранник меня не пускал, помнишь? А я же мягкая и пушистая.
1: Да. Именно такое впечатление сложилось тогда в первые минуты. Ой, ребят, спасибо большое за ваше мнение, истории. И вот видите, такие положительные, да, хвалебные отзывы. И когда было настоящее противостояние, когда люди заслужили вашего праведного гнева. И вы написали об этом в той же самой жалобной книге. Ну, делитесь своими историями в соцсетях. Там общение продолжается и после того, как завершается первая смена.
2: 24/7 они работают. Ну, а мы, друзья, ненадолго буквально уйдем. Оставим вас в исключительно приятной компании. А завтра в 7 утра встретимся с вами.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.

0: Московское время 11 часов. Ну, вот такой он, четверг на Ретро-ФМ. Ну вот, кстати, хороший вопрос. А какой он четверг? Дмитрий Королев, мне кажется, знает ответы на вопрос. Он пришел с новостями. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Связь 6G может появиться в России после 30-го года. Об этом рассказал гендиректор аналитического агентства Денис Кусков. По его словам, технология находится в основном на стадии тестирования, поскольку российские операторы только начинают активно развивать сети 5-го поколения. По словам эксперта, основной технологией связи в России остается LTE. Именно на эту сеть придется наибольший объем переданных данных, несмотря на постепенное внедрение 5G. На выезде из Ярославля открыли движение транспорта в сторону Москвы. Оно было перекрыто после ночной массированной атаки украинских беспилотников и найденных обломков дронов. Как заявил губернатор области Михаил Евраев, оперативные службы региона продолжают работу по ликвидации последствий атаки БПЛА. В ночь на 17 сентября силы противовоздушной обороны сбили 65 беспилотников в небе над Ярославской областью. Россия продолжает технические консультации с Японией и Южной Кореей, рассчитывая восстановить прямое авиасообщение. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Переговоры ведутся российские авиакомпании и транспортное агентство. Интерес открыто проявляли азиатские перевозчики, однако пока достичь соглашения не удалось. Руденко добавил, что восстановление сообщения принесло бы экономическую выгоду Японии и Южной Кореи, поэтому в России рассчитывают на успех консультаций. Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно. Об этом рассказал ведущий эксперт по информационной безопасности. Она пояснила, что цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и из упоминаний в чужих соцсетях. Можно ввести в поиске имя и фамилию, логин и номер телефона, фото и проверить, какая информация доступна. Отдельно стоит проверить и поиск по изображениям. Там могут найтись старые забытые записи. Свадьбы нет, верните деньги. Китайский миллиардер потребовал отдать ему выкуп за несостоявшуюся невесту. А сумма немалая – 4,5 миллиона долларов. Мужчина обратился в суд. Примечательно, что разлад в отношениях пары случился после того, как невеста попросила у жениха внушительную сумму на процедуру суррогатного материнства. Однако мужчина обратился за советом к искусственному интеллекту, и ИИ-система его отговорила. И о валюте на этот четверг: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Слушайте, друзья, по поводу вот этих разговоров о внедрении сверхскоростной связи уже 6G в будущем. Ну, это, конечно, что-то с чем-то. Не знаю, зачем нам вообще столько G? 6 штук. Ну, правда. Тут, знаете, не получается иногда даже не то, что пятую G найти, а четвертой-то не всегда складывается гладко. Но, как говорится, будем искать G эти загадочные, чтобы контакт наладить друг с другом, установить, так сказать, связь. Кстати, прошу обратить внимание, что один из самых стабильных сигналов остается в мире — это радио, любимое. Неважно, что там с интернетами делается, приемничек старый добрый включил, и ему вообще никакие G не нужны. Сам все может. Просто антенку высунул и наслаждаешься. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пришел, чтобы понаслаждаться вместе с вами музыкой красивой здесь, на радио любимом Ретро FM. Всем здравствуйте.

На Ретро-ФМ Умберто Тоци, Глория. Говорят, здесь в песне поют про воображаемую барышню, девушку мечты такую, буквально, которую на самом деле не найти, которую на самом деле не бывает. Тебя не хватает в воздухе, не хватает твоей руки. Да, кстати, согласно данным опроса, ну что вот российские мужчины ищут в женщинах? 66% считают, что хорошая мать должна быть хозяйственной. Дальше по убывающей идет умной. Уметь сопротивляться невзгодам. 35% вот это сопереживать. Так, ну это я так как раз думаю про понимание. Вот что понимающая была, да? Это как будто бы иногда, ну прямо ключевое. Так, понимающие вы наши, все абсолютно слушатели Retro FM и любящие красивую музыку, естественно. В самое ближайшее время Майкл Джексон, доктор Албан, Юрий Никулин и Георгий Вицин. Песня «Постой, паровоз», представляете? Буквально через пару минут все будет прямо здесь на Retro FM.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: пожалуй, самый главный Майкл планеты и всех галактик, ну и уж точно самый состоявшийся из всех Джексонов, хотя в целом вся семья у него, конечно, была одаренная, музыкальная. Майкл Джексон по-своему чувствовал, какой должна быть музыка, ну и оказалось, что многие ждали именно такого звучания. Рассказывал про Джексона в одной из программ «Ю». Можно, кстати, послушать всегда в подкастах, на сайте, в мобильном приложении Retro FM, среди остальных выпусков. Ну, а премьерные версии программ слушаем в эфире по субботам на Retro FM. На этой неделе расскажу про еще одного важного артиста в нашей стране, так это уж точно, Юрия Шатунова. Еще раз, программа «Ю» в субботу в 13:00. Меня зовут Юрий Гурьянов. Дальше, уже в самые ближайшие минуты, обещаю, группу «Смоки», Игоря Николаева. Ну, и это далеко не все.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на Сбербанк.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanpro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.

0: Тесте. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
6: RetroFM.

0: А еще на Ретро-ФМ не только полдень, еще и новости. Дмитрий Королев их принес, сейчас все расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Трехдневное голосование на выборах в России обеспечивает их безопасность. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. Оно стартует уже завтра и завершится 20 сентября. Исполнить свой долг и россияне за рубежом. По словам Памфиловой, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек. За границей более 1 800 000. Связь 5G в Москве пока не работает. Она не дает стабильного прироста скорости по сравнению с ЛТЕ. Это показало тестирование газеты «Известия» в сетях крупнейших операторов. Отмечается, что в отдельных местах, в основном в центре столицы, скорость была высокой. В некоторых точках 5G оказался даже медленнее 4G. Эксперты объясняют это небольшим покрытием, нагрузкой на сети и расстоянием до базовых станций. Пока преимущества новой технологии доступны лишь в отдельных местах столицы. Между Россией и Южной Осетией необходимо построить еще одну дорогу. Об этом заявил исполняющий обязанности президент республики Марат Камболов. Сейчас единственный сухопутный путь – горная трасса Транскам, которая проходит через Буронский тоннель. Камболов подчеркнул, что Россия является важным стратегическим союзником и гарантом безопасности республики. В Белгородской области назвали 20 лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года». Там завершился первый тур финального этапа федерального состязания. В нем участвовали 89 человек, представители всех регионов страны. Финальные состязания пройдут 27 сентября в Московской области. Имя победителя назовут 1 октября на торжественной церемонии награждения в Москве. На работу за отношениями 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это закончилось регулярными встречами. ТАСС публикует результаты любопытного исследования. Оно также показало, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня. В целом, женщины относятся к служебным романам сдержанно. Главный страх, связанный со служебным романом, – необходимость каждый день видеться с бывшим партнером после расставания. Ну и в завершении выпуска официальные курсы валют на этот четверг. Американский доллар сегодня держится на отметке 84 рубля 17 копеек. За единую европейскую сегодня просит 97 рублей 13 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня.

Ну, возьмет девушка или не возьмет букет, это, конечно, загадка большая. Обычно вроде бы берут. Ну, у меня опыт небольшой в этом смысле, но пока вроде как всегда брали. И букеты тоже, и другие подарки, да и вообще. А дальше, друзья, дальше про тех, кого принимаем с распростертыми объятиями все мы. За ними даже, кстати, не надо на велосипедике никуда ехать. Они сами приходят. Это утреннее шоу «Первая смена». Саша Светлов и Рита Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Игры, подарки, темы для обсуждения, интересные шутки и музыка, конечно, отличная. Вместе с настроением. Так что каждый будний день еще раз с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Так, у нас продолжается дневная смена. Очень скоро к нам присоединится Виктор Салтыков, Mike and the Mechanics, группа Joy и много чего еще в перспективе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного четверга.

0: Слушайте, мы тоже осенью, как кони практически, в яблоках, ну не в смысле в айфонах, а в тех самых настоящих, налитых и не очень всех сортов и разновидностей, друзья, что нам дарит природа. Ну, отсюда и шарлотки с пирогами, конечно, и всякие другие яблочные удовольствия. Ну, кстати, не только яблочные. У нас бывают удовольствия разные. Мы за разнообразие, друзья. Музыка во главе угла, естественно, уже в самое ближайшее время. Здесь на Ретро-ФМ мы просто не можем по-другому. Сталкер и Андрей Державин, E-Type, а также Deep Purple. Все это через пару минут будет нашим. Представляете, прямо здесь, в эфире Ретро-ФМ, ходить никуда не надо.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Мартин Эриксон, больше нам известный как проект E-Type. Ну, кстати, до того, как стать звездой Евроденса, такой вот музыки нашей любимой, в 90-х он играл на барабанах в рок- и метал-группах. Представляете себе вот это? Вот все, тяжелые гитары. И Мартин Эриксон, и E-Type, Set the World on Fire. А он вообще разносторонне одарен, у него и ресторанный бизнес тоже имеется. В 22-м году вернулся к истокам и, кстати, возглавил собственный метал-проект, или метал-проект, как правильно там у них, у рокеров-то в этих говорится. Наша музыка любимая продолжит звучать до завершения часа. Лучшая Мадонна. Также Никита Михалков. Я иду шагаю по Москве. Ну, в общем, пробежимся. И по Москве, и не только, по всем многочисленным, красивым, красивущим городам вещания ретро. ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего четверга.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии

0: Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
1: А что с оплатой?
0: До 75% после загрузки.
2: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 13.00, четверг, 17 сентября. Продолжается на Ретро-ФМ. Прямо сейчас новости. Их подготовил Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Право на выплату есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывают как разницу между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Выборы в Госдуму в этом году отличаются от прочих. Уникальность в том, что в них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, решение о проведении выборов там принимали на основании консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами. Особый порядок избирательных процедур будет и на других приграничных территориях. Парламентские выборы пройдут 18-20 сентября. Для урегулирования конфликта на Украине требуется провести мирную конференцию с участием разных стран. С таким заявлением выступила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Она отметила, нужно положить конец этому конфликту, и если в него вступит НАТО, это будет Третья мировая. Политик заявила, что хотела бы поговорить с президентом России и президентом Украины, а также привлечь к переговорам Германию, Польшу, Турцию и другие страны. Но тем временем президент США Дональд Трамп хотел бы решить конфликт на Украине к ноябрю, когда в Штатах пройдут выборы в Конгресс. Однако сейчас ничто не указывает на возможность урегулирования кризиса в столь короткий срок. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на политолога-американиста Константина Блохина. Накануне Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован очень скоро. Работа в этом направлении ведется. Салат «Оливье» появится в новогоднем меню турецких отелей. Все ради российских туристов. Будут и другие блюда русской кухни. Как рассказал представитель турсектора «Алания» Аслан Мустафа Калданер, турецкие отели хорошо изучили предпочтения гостей и понимают разницу между обычным меню и тем, которое нужно именно на праздник. Россиянам важен не только сам набор блюд, но и возможность встретить Новый год за настоящим праздничным столом, с той атмосферой, с которой они привыкли дома. И о валюте на этот четверг. Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Что там по поводу претензий к качеству и к хорошим гитарным, в том числе соло, в отечественной музыке? По-моему, шикарно просто. Юрий Михайлович, маэстро, каких мало. Ну, а все, которые есть, конечно, звучат здесь у нас в эфире Ретро-ФМ. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Ну, и по поводу сбычи мечт. По части музыкальной уже очень скоро к нам присоединятся Рафаэль Акара, Дмитрий Маликов, еще один маэстро, Крис Норман, тоже человек талантливый. И этим, понятное дело, ограничиваться не будем. В Москве уже 13 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного четверга.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.

конечно, чем ближе к пятнице, тем острее мы чувствуем все и Коме Беллы, и Парламоры, и Танти Агури, собственно. Рафаэла Карра старалась для нас с вами. 13 часов и 34 минуты в Москве. Есть еще желающие постараться? Так. Как будто тишина. Не, на самом деле тишина. На самом деле есть уже, выстроились в очередь. Stars on 45, Blue System. Кстати, еще Владимира Высоцкого услышим тоже в самое ближайшее время. Но я хотел напомнить о том, что уже в эту субботу в разговоре о великих, о артистах, о любимых, о тех, кого мы знаем, но, может быть, знаем о них не все, в программе «Ю» будет рассказ про Юрия Шатунова. В субботу в 13 часов, пожалуйста, не пропустите. Прямо здесь на Ретро-ФМ обо всем вам расскажу.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: На Retro FM Stars on 45. Можно даже сказать Super Stars. Он Super 45. Так, куда бы еще добавить Super, а? Куда бы пропихнуть, а то тут лишние остались. Давайте Супер Феличита. Чего быть нет. Через 10 минут на Retro FM уникальная возможность передавать, поздравлять, признаваться. Чуть было не сказал влюбляться, хотя можно под Феличиту, в принципе, и влюбляться можно. Почему нет? Это только приветствуется. Любые занятия. Какие угодно. Все, через 10 минут обязательно будет. Меня зовут Юрий Гурьянов. До завтра попрощаюсь с вами. Обязательно вернусь. Все, пока, побежал.
1: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташ. Ковская шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
7: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

Итак, поехали. Всем привет. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. СМСки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Фили Читу. Заполняйте специальную форму. Ну и, конечно, заходите в наш канал в Максе. Там под специальным постом, он выложен 5 минут назад, можно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте подписываться. Это важно. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение.

0: Дмитрий из Москвы передает привет и желает бодрого настроения Оле Копыловой. Солнечного дня, успехов ей во всем. Валерия из Нахабино отправляет солнечный привет своей маме Любови Михайловне. Она живет в Истре. Мамочка, люблю тебя, пишет Валерия. Будь счастлива, я буду тоже счастлива. А еще передает привет своему сыночку Добрыне. Коллеги из Россетей Московского региона поздравляют с днем рождения Юлечку Сироткину. Пусть все ее мечты превращаются в реальность, пусть каждый момент жизни будет особенным, неповторимым. С днем рождения! Ура!
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Екатерина из Нижнего Тагила. Огромный горячий привет Ирине Вариной. Удачи ей во всем. Наталья передает привет Димуль. Ты самый классный. Люблю тебя. А Виктория Попова из Алматы, от всей семьи Поповых, поздравляет с юбилеем дочку Елизавету. Мы гордимся тем, что ты выросла красивой, умной, доброй, целеустремленной. Пусть сбудутся все твои самые амбициозные планы и мечты. Пусть всегда, будь всегда уверена в себе и полна решимости, чтобы побеждать.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Марина поздравляет с днем города свой любимый Брянск. Процветай, пишет Ирина. И особенный привет двум красавицам-коллегам напротив, Яне и Юле. Степан Гавриленко передает привет и поздравления Виталию из Новокубанска. Желает ему счастья, здоровья, всего наилучшего. Пусть все, что он пожелает, пусть сбывается. Ну, а Станислав из Москвы передает привет своей маме Ивоне и папе Сергею. Очень сильно их любит и желает им крепкого здоровья, счастья.

0: Дочка Марина и внук Влад. Сегодня у нашей бабушки из Дюссельдорфа, к сожалению, не написали, как ее зовут, день рождения. Хотим ее поздравить, желаем всего самого наилучшего в жизни, а главное – здоровья. Друзья, вы не забывайте, пожалуйста, писать, как зовут бабушку, маму, и не забывайте обязательно подписывать, потому что уже очень много сообщений не подписанных. Отдел сбыта петушинского филиала ООО «Владимир Теплогаз» поздравляет с днем рождения Елену Сергеевну. Его желаем здоровья, счастья, любви, хороших осенних деньков, побольше радости, поменьше огорчений. Ну, а Елена передает привет и хочет подбодрить сотрудников ДСО. Не грустите, не унывайте, все плохое уйдет, а хорошее на пороге.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Хотите верьте, хотите нет. Филич на Ретро-ФМ продолжается. Друзья, я продолжаю читать ваши сообщения. Ну, те, которые подписаны. Светлана Карташова из Минеральных Вод передает привет своей семье. Любимому мужу Дмитрию, любимым дочкам Настюше и Софийке, скажите, что я их всех очень-очень люблю. Сказал Светлана честно. Алла из Люберец передает привет своему мужу Геннадию Ермакову, который сейчас на работе. Ну, а любящая мамочка Ирочка Румянцева передает привет своим дочкам Алине и Диане Тиркуловым. Пусть всегда будут самыми красивыми, самыми счастливыми и самыми любимыми. Алине удачи в трудоустройстве на свою первую работу, хорошего коллектива и справедливого руководителя. А Диане хорошей учебы на третьем курсе.

0: Вова передает привет своей маме Вере. Денис передает привет компании «Мама угощает», особенно Марине Молочковой. «Я вас всех люблю», пишет Денис. Мама Елена поздравляет любимого сына Валентина Воронова с днем рождения, желает ему всего самого наилучшего. А Павел из города Пинск, это Беларусь, передает воздушный, я бы даже сказал, воздушно-родийный поцелуй своей жене Кате Невар. «Ты самая любимая, единственная и неповторимая».
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

0: А я вот жалею, друзья, что вы не подписываете свои сообщения, потому что неподписанные сообщения читать, ну, непонятно от кого, кому. Подписывайтесь. Екатерина из Перми передает привет девчонкам из столовой «Гурман» Татьяне, Наталье Богдановне и Галине. Дети, внуки, жена Любаша из Волгоградской области, хутор Троицкий, поздравляет с днем рождения дорогого папу, дедушку, любимого мужа Ивана Александровича Рогачева. Желает ему здоровья, любви, наслаждения, успеха, чтобы сияли радостью глаза и чтобы судьба дарила только чудеса. Ну а Мамед, он работает водителем на скорой помощи, передает привет родной подстанции номер 7 города Москвы и друзьям из 26-й подстанции. С вами рабочая смена проходит на одном дыхании.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
13: 12+.

Red Erasion завершает сегодняшнюю филичиту на Retro FM. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Коллектив швейного цеха из Иваново поздравляет Ирину Земскову с днем рождения. Желает ей семейного счастья, здоровья, успешной борьбы с трудностями производственных будней. Марина передает привет Александру Шулепову. Саш, пусть все будет отлично. Еще одно швейное производство. Надежда с Распашива, город Балаково, Саратовской области, передает привет Лидии с упаковки. Надеюсь, еще вместе поработаем. Жена Алла передает привет мужу Сереже, маршрут Краснодар-Убинская. Ну а Алена из Балашихи передает привет Ольге Павловне и Андрею Вячеславовичу из Белореченска. Спасибо. Пожалуйста. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будет филичита и снова будут ваши приветы и поздравления. Вы, главное, не забывайте подписываться.

0: В Москве 15.00 на Retro FM. В ближайшие минуты Army Flowers с песней с кавказской пленницей и Эпер Дэвид. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Миллион за материнский героизм. Женщины, удостоенные этого звания, начнут получать эту выплату с Нового года автоматически. Теперь подтверждать статус не придется. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков. Он также напомнил, с этого года у матерей-героинь появились новые льготы. В частности, внеочередная бесплатная медпомощь, освобождение от платы ЖКХ, льготы на транспорт. При этом их можно обменять на ежемесячную выплату около 72,5 тысяч ежегодной индексацией. Возвращать некачественный товар, купленный на маркетплейсах, следует только после согласования с продавцом, который должен принять решение в течение 2 дней. С таким предложением выступили в Минэкономразвитие. Там уточнили, это позволит найти баланс интересов между продавцом и потребителем. Текущее регулирование основано на нормах закона о защите прав потребителей, которые были введены в 2004 году и не учитывают новую модель торговых отношений. В 152 странах организовано 333 избирательных участка для голосования на выборах депутатов Российской Госдумы. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. В частности, сегодня начали голосовать россияне, проживающие в Израиле. Смогут прийти на выборы и россияне, живущие в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Пункты для голосования будут открыты на границах с этими странами. Первые вагоны для ВСМ начнут тестировать в следующем году одновременно со строительством самой магистрали. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Ну а ранее в Минтрансе говорили, что первые вагоны уже проверили на прочность. Производство составов для ВСМ ведется на заводе в Свердловской области. Поезд будет рассчитан на эксплуатацию с температурным режимом от минус 50 до плюс 75 градусов. Соревнования по гребле на Олимпийских играх 32-го года пройдут на реке с крокодилами. МОК принял решение одобрить водоем, кишащий этими хищниками. При этом власти пообещали заняться устранением угроз. Ну и стоит отметить, что реку Фицрой нельзя назвать неиспытанным местом. На ней регулярно тренируются члены Олимпийской сборной Австралии по гребле, а также проходят университетские соревнования. Напомню, Олимпиада 32-го года пройдет в австралийских Брисбене и Квинсленде. И о валюте на этот четверг. Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Пока все, а далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: если девушка предлагает либо уйти, либо оставаться с ней уже навсегда, как часто бывает, самое главное, как мне кажется, не сорваться с места раньше времени. Но, впрочем, это не всегда и не со всякой девушкой. 15.35, столица, Биджис у нас были только что, а уже совсем скоро Фэнси, Мирая Кэрри и Синяя птица.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: наша жизнь – игра. Фэнси, еще раз, это решительно доказывает. Правда, игра у него какая-то такая странная. Притворяется он пирогом, просит его порезать. Слайс ми найс. Фэнси на Ретро-ФМ в 15 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа здесь споет Юрий Антонов. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана на Про».
0: Реклама. ООО «Лимонлит. Россия». Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди Смоки, Андрей Губин и Modern Talking. Но сначала послушаем новости от Игоря Акулова. Он уже в студии. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Цена российской нефти марки «Юрлс» подскочила до $120 за баррель после того, как накануне превысила $110. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал это демонстрацией тщетности попыток подорвать отечественную экономику. Российская нефть обновляет максимумы на фоне падения поставок из Саудовской Аравии и кризиса в транспортировке ближневосточного сырья, которое стоит еще дороже. При этом «Юрлс» сейчас котируется существенно выше марки «Брент», дешевеющего в четверг до $103.5 за баррель. Мошенники предлагают россиянам пройти якобы предвыборный опрос за приз. Для регистрации они просят жертву авторизироваться через Telegram, что грозит кражей данных. Один из фальшивых сайтов создан от имени несуществующего независимого центра социальных исследований и обещает приз каждому участнику, однако после ввода имени и номера телефона для получения кода появляется сообщение об ошибке. Специалисты видят две причины. Либо это техническая ошибка мошенников, планировавших воровать учетные записи, либо сбор данных для других киберпреступных схем. Производитель электромобилей «Атом» планирует выпустить до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Выпуск уже запущен на заводе «Москвич». Первые машины передаются клиентам с предварительными бронированиями, и компания рассчитывает увеличить производительность до 20 автомобилей за смену. Уровень локализации «Атома» достигает 70%, а в следующем году планируется начать проработку новых моделей на собственной технологической платформе. Минздрав предписал по-новому проводить медицинские осмотры и диспансеризацию россиян. Россиянам до 59 лет будет доступна оценка вероятности ишемической болезни сердца, а также анализ сердечно-сосудистых заболеваний на ближайшие 10 лет. Для курящих со стажем более 20 лет и потреблением одной пачки сигарет в день доступны компьютерная томография и другие анализы. Напомню, что также ранее Минздрав обновил порядок ведения беременности. И Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины на товарищеский матч против команды Бенина. Игра пройдет 6 октября в Буэнос-Айресе и, как ожидается, может стать для 39-летнего спортсмена прощальной в составе национальной команды. Месси официально завершил карьеру в сборной 31 августа, выступая за нее 21 год, сыграв рекордные 207 матчей, забив 125 мячей. Месси 8 раз получал награду «Золотой мяч», сейчас выступает за «Интер-Майами», а большую часть клубной карьеры провел в Барселоне. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 17 копеек. Евро 97 рублей и 13 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как меня спросил один приятель недавно, а кем ты хочешь стать, когда выспишься? Но, кстати говоря, выходные, друзья, не за горами, так что выспимся обязательно. Ну, а пока-пока работаем с любимой музыкой Retro FM. 16-18 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Игорь Иванов, Ингрид и Эдди Хантингтон.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Retro FM.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она любезно согласилась ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Retro FM.

субботу, друзья, нас ждет встреча с легендой. Программа «Ю» на Ретро-ФМ с часу до двух дня. И на этой неделе Юрий Гурьянов расскажет нам про Юрия Шатунова. Как все начиналось, как рождались главные хиты. И, конечно, будет музыка. Всем известные версии любимых песен. И, может быть, что-нибудь интересное, неожиданное мы наверняка тоже услышим. Программа «Ю» с часу до двух дня на Ретро-ФМ.

0: Создатели этой песни могли бы написать книгу «Как создавать настроение с помощью всего 8 букв». Я уверен, она стала бы бестселлером. «Байландо» — это группа «Парадиза» на Ретро-ФМ в 16.48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Ну а до конца часа у нас Сандра Илья Флещенко.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять, ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
12: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера. 20 сентября в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет».
13: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
14: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: столице 17.00. Далее на Ретро ФМ Михаил Боярский и Рики Повери. Через пару минут. С новостями нас продолжает знакомить Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Председатель ЦИК Алла Памфилова сообщила, что более 50 тысяч волонтеров будут помогать избирателям на участках по всей России в дни выборов. По ее словам, ЦИК подписала соглашение с крупнейшей волонтерской платформой «Добро РФ», где регистрируются молодые люди, вовлекаемые в электоральный процесс. В этом году в проекте принимает участие более 50 тысяч волонтеров из всех регионов России, сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия обладает колоссальным экспортным потенциалом в области медицинских изделий. По словам министра, пандемия научила надеяться на отечественную промышленность и отечественные разработки. Это был колоссальный стимул для развития отечественного производства медизделий. Теперь российская продукция востребована в том числе и за рубежом. Минцифра ведет переговоры с Apple о подключении 5G для пользователей iPhone в России. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Сеть 5G запущена в 16 городах. Доступ получили около 10 миллионов человек. Услуги представляют операторы большой четверки. iPhone 12 и более новые модели технически совместимы с 5G, но с российской сим-картой подключение недоступно, так как Apple активирует 5G на уровне прошивки после проверки сети. Канал взаимодействия прервался после ухода компании с российского рынка в 2022 году. Депутаты Госдумы предложили сохранить пособие по уходу за первым ребенком при выходе матери в декрет в связи со второй беременностью. Сейчас женщина вынуждена выбирать между пособием по беременности и родам и пособием по уходу за первым ребенком. Хотя первый ребенок по-прежнему требует ухода, а расходы семьи растут. Парламентарии напомнили, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающего родителя составляют 40% среднего заработка, а максимальная выплата в этом году – 83 021 рубль в месяц. И каждый четвертый россиянин пользуется доставкой, когда не хочет готовить или совершать большую закупку. Главным критерием при выборе сервиса оказалась выгода, цены, скидки и бонусы, таких 25%. Затем стоимость и скорость доставки 24%, ассортимент 18% и удобство приложения выбрали 13% опрошенных. Впервые воспользоваться доставкой россиян чаще всего побуждает любопытство, таких 27%. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Кто-то верит, что у людей с холодными руками горячее сердце. Но, как шутят в некоторых кругах, на самом деле у них вегетососудистая дистония. Уж точно не таких парней ждет героиня этой песни Донна Саммер. А у нас на Ретро FM гости все долгожданные. Гости дорогие. Каждое воскресенье в 13.00 в эфир наш выходит шоу «Игра. Дорогие гости». И ведущий Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM. И если дорогой гость отвечает неверно, то он теряет свои деньги, а вы можете их заработать. Если вам это интересно, напомню, что вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актриса театра и кино Екатерина Гусева. Не пропустите, скучно не будет.

0: Женщине обязательно надо кого-то любить, иначе она может начать ненавидеть всех подряд. И остановится, наверное, только тогда, когда кто-то сможет растопить ее сердце. Сэм Браун с нами на Ред ФМ, а через пару минут наши любимые артисты попробуют, ну, если не растопить сердца, то как минимум поднять настроение поклонникам советского автопрома и французской эстрады. 17:49, время московское, меня зовут Олег Орлов, всех приветствую!
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная 8 штук 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.2016.

0: 6-го. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
1: и включай интернет-потоки Retro FM.
2: 15+.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин и Secret Service уже стучатся в двери нового музыкального часа на Ретро-ФМ. Откроем, но сначала главные новости четверга в обзоре Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. На выборах в Госдуму в одном из регионов впервые опробуют голосование с использованием спутниковой связи нового поколения. Тестовый формат дистанционного электронного голосования с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников одной из российских компаний применят в одном из поселений Ненецкого автономного округа. По словам Эллы Памфиловой, доступность спутниковой связи в любом уголке России позволит избирателям в дальнейшем участвовать в дистанционном электронном голосовании даже в зонах без устойчивого покрытия мобильной связи. В АТОР объяснили, когда страховка от невыезда позволяет вернуть деньги. Это возможно, если поездка не состоялась из-за внезапной болезни или травмы туриста или его близкого родственника. Также вернуть средства можно из-за отказа в визе или неправомерного отказа во въезде при правильном оформлении документов. К страховым случаям также могут относиться утрата значительной части имущества из-за пожара или преступления и официальный вызов в суд. Правительство актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года. В документе отражены задачи по сокращению времени досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска с нынешних 35-50 минут до 10 минут. Развитие электронного декларирования и запуску обновленной автоматизированной информационной системы таможенных органов. Достичь результата планируется за счет цифровизации процессов контроля. Электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков станут частью перспективных моделей автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска. Психологи рассказали, что поведение учеников поколения Альфа, которые не реагируют на вход учителя, связано с изменением подхода к авторитету, а не с исчезновением уважения к педагогам. Современные дети растут в среде, где их мнение учитывают, а несогласие со взрослым не воспринимается как нарушение, а они могут самостоятельно искать объяснение своим переживаниям. Авторитет учителя сегодня формируется не только должностью, но и отношениями. Дети ценят доброжелательность, справедливость и профессионализм. И россияне назвали наиболее подходящий возраст для смены профессии. Это период от 30 до 39 лет, так ответили 42% участников исследования. Еще 19% назвали возраст от 25 до 29, а 18% выбрали варианты от 40 до 49 лет, а вот до 25 лет и 60 лет и старше выбрали 7,6% соответственно. И о валюте на сегодня: доллар 84 рубля и 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера! Yeah!

снег и морозы, лед витрин голубых, мир жестоких вьюг, холодных ветров. Не хотелось бы, конечно, так далеко забегать вперед, друзья, ведь на календаре всего лишь 17-й день осени. Но если она, осень, начнет доставать нас обильными дождями, промозглым ветром и прочими своими атрибутами, невольно захочется, чтобы зима пришла поскорее. Но для начала дождемся окончания бабьего лета, еще немного погреемся. А по утрам теплом душевным нас, независимо от времени года, обеспечивает первая смена. Каждый будний день с 7 до 11 в эфире Ретро-ФМ новые игры с крутыми призами, тема для обсуждения, новости, шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала дня, исключительно для вас, друзья. Не проспите первую смену на Ретро-ФМ.

0: Джо Кокер напоминает нам о самом жарком времени года. А мы сами еще забыть не успели, каково это – греться под лучами солнца. Последние дни у нас в Москве почти что лето в городе, как в этой песне, что звучит на Ретро-ФМ. Жаль, что к выходным осень снова напомнит о себе, ну, если верить синоптикам. 18:34 в столице. Знаю совершенно точно, через несколько минут в нашем вечернем эфире появятся лучшие песни. И Тайпа, Сергея Минаева и группы Биджиз. Оставайтесь с нами.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: о ситуации, когда ты ложишься спать с чьим-то именем на устах и с ним же просыпаешься на утро. И тайп на RetroFM. Между прочим, для наших предков слитность души и имени казалась несомненной. Более того, считалось, что сколько существует имен, столько и душ. А представляете, сколько эфирного времени занимал бы у диджеев RetroFM гороскоп для каждого имени. Хорошо, что знаков зодиака только 12. Так мы укладываемся обычно минуты в полторы. Кстати, на сегодня звездами прогнозировались неожиданные повороты в планах или разговорах. Надеюсь все же, что вам не пришлось нарушать привычные договоренности, друзья. Давайте-ка договоримся до конца этого музыкального часа послушать на RetroFM группу Starship и Дубов Колдунов. 18.49, столица. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gland J6 онлайн, в офисах банка

0: или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
19: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
20: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь Т.
20: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: 7 вечера в Москве. Все самое лучшее в плане музыки последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Ретро-ФМ. И актуальные новости в начале каждого часа в студии Грякулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. На социальную поддержку новых регионов направят 8,2 миллиарда рублей. Они будут направлены на выполнение социальных обязательств по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, для последовательной интеграции новых регионов в правовое поле России Кабмин системно реализует меры, нацеленные в том числе на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов. В текущем году на эти цели уже выделено свыше 16 миллиардов рублей. Центризбирком России предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, была задумана масштабная киберагрессия, имеющая цель скомпрометировать выборный процесс, однако она не удалась. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы начнутся завтра и пройдут 3 дня. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний. Также пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов и депутатов законодательных органов 39 регионов. Депутаты Госдумы предложили ввести мамину зарплату, выплату за труд по воспитанию ребенка до 7 лет в размере не ниже одного минимального размера оплаты труда. По словам депутатов, материнская зарплата или родительская зарплата – это та, которая положена за труд, который вкладывают в ребенка. При этом ее сможет получать любой из воспитывающих родителей. По словам депутатов, государство должно предложить родителям поддержку, так как сегодня декретные выплачиваются 1,5 года, а затем поддержка снижается. Юристы напомнили, что при задержке доставки товара, заказанного на маркетплейсе с предварительной оплатой, покупатель вправе требовать неустойку. Это 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не больше самой предоплаты. Такая мера применяется только при предоплате, а если расчет происходит после получения заказа, требования о выплате этой неустойки не действует. Покупатель также может обратиться за компенсацией через суд, подтвердив фактически понесенные убытки. Также с 1 октября вступает в силу закон, обязывающий маркетплейсы обеспечить возможность оформлять возвраты и претензии через личный кабинет. И Международный олимпийский комитет утвердил реку Фицрой в качестве места проведения соревнований по гребле на летних Олимпийских играх 1932 года. Использовать реку предложили еще в прошлом году, но решение вызвало протесты, так как в ней водятся крокодилы. Их вылов периодически происходит, но речь идет исключительно об особях больше 2 метров. Еще в марте более 500 гребцов подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть выбор места, но пока что никаких изменений не ожидается. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 51 копейка. Евро 97 рублей и 50 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: а не сдаваться. Просто иди спать. Утро вечера мудренее. Ну, если вы спать еще не собираетесь, тогда, уверен, послушайте с удовольствием. Далее на Ретро-ФМ Бонни М, Ларису Черникову и Глена Медейроса. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. 19:21 в столице.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она любезно согласилась ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

Каким же быстротечным бывает отпуск, отдых на море. Прям как некоторые песни, в которых о нем поется. Группа BDM рассказала только что свою историю такого вот насыщенного эмоциями, но короткого путешествия. А истории успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, рассказывает мой коллега Юрий Гурьянов каждую субботу с 13 до 14 часов здесь, на Ретро-ФМ. Рассказывает о том, как все начиналось, как звезды зажигались, как хиты создавались. Все это в программе «Ю». Очередной выпуск, который, кстати, будет посвящен Юрию Шатунову. Не пропустите. Программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с часу до двух дня.

0: таким вот, друзья, бывает зов природы. Хотя по такой погоде, что стоит сейчас в центре европейской части страны, в средней полосе, нам никакого зова не нужно, чтобы на природу вырваться. Желание и так есть. Было бы свободное время, ну и чтобы такая погода на выходные задержалась. Ну, пожалуйста. Группа «Балтимор» на Ретро FM, а совсем скоро лучшие хиты Джона Леннона и группы «Мираж». 19:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк, Макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Привет, вы кто?

0: 8005. Город Санкт-Петербург.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете.

0: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами. 12+.

0: Готовимся прокричать «Хай» и «Хоп, хей, ла-ла-лей» вместе с Леонидом Агутиным и Сандрой на Ретро-ФМ. 8 вечера. Но сначала поприветствуем в студии Игоря Акулова с главными, самыми важными новостями четверга.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. Мария Захарова заявила, что российские посольства за рубежом готовы к проведению выборов в Госдуму. Досрочное голосование уже прошло в некоторых точках. По ее словам, дипломатические ноты о необходимости организации безопасного голосования переданы в соответствующие страны, однако ответа либо не было, либо получены формальные отписки, и посольства подвергаются жесточайшему давлению. Послы и консулы находятся в полной готовности и на связи с Центральной избирательной комиссией. Генпрокурор сообщил, что суды за прошлый год и первое полугодие текущего удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства и имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей. В доход России обращены тысячи домов, квартир, транспортных средств, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры. Как пример был приведен бывший заместитель губернатора одного из регионов, у которого по антикоррупционному иску изъято 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и 24 других жилых и нежилых помещения. Правительство направит дополнительно 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой. Средства распределят по трем направлениям: почти 66 миллиардов на семейную ипотеку, около 6 на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме. Депутаты Госдумы предложили не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса. По мнению авторов, сейчас отпуск продолжительностью 28 календарных дней включает как рабочие, так и выходные дни, из-за чего период непрерывного отдыха оказывается существенно короче. Инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха, а лишь меняет систему подсчета, обеспечивая реальное наполнение гарантий. Законопроект направлен на отзыв правительства, а его вступление в силу намечено на 1 марта 2027 года. И почти 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. Но у 38% это закончилось отношениями. Об этом свидетельствует одно из исследований. Каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности, 18% с коллегой своего уровня, а 12% рассматривает только сотрудников из другой команды. Отношения с подчиненным допускают менее 1% опрошенных. Мужчины в 4 раза чаще женщин считают работу удачным местом для знакомства, 48% против 12%. А вот почти половина женщин предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

А было бы здорово периодически наведываться в гости к друзьям, кто живет примерно на таком вот островке. Тем более, если тебя зовут. Как Максим Ковалевский зовет к себе на шоу-игру «Дорогие гости» разных знаменитостей. Каждое воскресенье в 13:00 зовет и задает им неожиданные каверзные смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то он, гость, свои деньги теряет, а вы можете их заработать. Если вам это интересно, напомню, что вопросы принимаются на сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актриса театра и кино Екатерина Гусева. Не пропустите! Скучно не будет. Воскресенье в 13:00.

Ах, если б можно было жить в какой-нибудь волшебной стране, где всегда царит радость и веселье, где море в минутах в 15 ходьбы, где большую часть времени светит солнце, ну, например, на родине Хуаноса, чей самый известный хит прямо сейчас звучит на Ретро-ФМ. Да, и еще отпуск, где дают раза 3-4 в год и всякий раз недельки на 3. О хорошем и приятном думаем и мечтаем под песни любимых артистов. 20 часов 35 минут, время московское. Далее на Ретро-ФМ Милен Фармер, группа «Зодиак» и Рой Орбисон. Оставайтесь с нами.

0: Спасибо любимым артистам и Милен Фармер в частности, что помогли разогреться перед традиционными ежедневными танцами. Без 12 минут 9 в Москве. С 21.00 до полуночи. Напомню, друзья, вас ждут лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в неповторимом миксе, который для вас уже готовит Тимур Соколов. Ну, а я, Олег Орлов, желаю вам отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Without You. Это в том числе применительно к вечеринке RetroFM, без которой мир уже не настолько прекрасен, тем более, если вы хотя бы раз в своей жизни вкусили всю ее прелесть и испытали на себе это безумное удовольствие, которое мы все тут получаем. Так что давайте зажигать, танцевать и веселиться. Завтра же пятница, надо разогреться и как следует к ней подготовиться. Танцевальный микс в режиме нон-стоп. Через пару минут продолжит Саваш, Алена Апина и Village People. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

for a penny in for a pound. Вот так, танцуя, следим одновременно и за валютным рынком. Как говорится, совмещаем приятное с полезным. Далее в нашем танцевальном миксе просто фантастическая подборка крутых суперхитов. Технология, Европа, ATB и русские диджеи. Совсем скоро.

вечеринку Retro FM продолжает Sina Cousins, ее танцевальная молитва под названием Pray, которая в свое время разрывала танцполы всего мира. Кстати, интересный факт. Недавно прочитал про эту певицу. В 20-летнем возрасте, еще задолго до собственной большой музыкальной славы, она снялась в одном из клипов самих Rolling Stones. Ну, такая вот история. Хай-фай и Наталья Гулькина у нас впереди. 21.50 в столице. Танцы продолжаются.

Если хотите каждый день лета, включайте вечеринку Ретро-ФМ. У нас тут жарко и горячо. При желании даже можно загореть. Если очень сильно захотеть. Ласковый май в нашем миксе. Далее в режиме нон-стоп. Хедвей, Олег Газманов и Майкл Джексон.

Hathaway, What About Me? Ну, я думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни кричал этот вопрос вслед уходящим друзьям, которые взяли и забыли вас и не позвали на тусовку. И вы такой, ну или такая, What About Me? Как же я? На вечеринке RetroFM, друзья, никто не останется в стороне. Мы никого не забудем, мы всех любим, всех ждем и всех приглашаем к нам на наш импровизированный танцпол, где уже совсем скоро зазвучат хиты группы «Атаван» Натальи Ветлицкой.

Это тот самый случай, когда песня про Position No. 2 заняла в наших сердцах Position No. 1. Вечеринка Retro FM в самом разгаре. Здесь только лучшее танцевальное, проверенное не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов за пультом. Это я. Всем еще раз привет. Дальше будет еще горячее, друзья. Это я вам обещаю. Руки вверх. Aqua, Culture Beat, Reflex. Все это в режиме нон-стоп. Уже совсем скоро.

какая вечеринка без поцелуев, тем более под песню «Руки вверх». Грех не поцеловаться. Так что надеюсь, что вы не теряли время зря. Продолжаем в том же духе. И танцевать, и зажигать, и целовать своих вторых половинок, даже если они уже спят. Группа «Рамис», Глория Гейнер и Ирина Аллегрова. Далее через пару минут зажжем под младшего лейтенанта.

0: Давайте, все вместе.
1: Девочка ждет, мальчик не идет, плохо.
0: Ну, пусть этим прекрасным вечером все девчонки дождутся, все мальчишки вернутся. Группа «Рамис» на вечеринке «Ретро-ФМ», в финальной части которой услышим Андрея Губина, Чингисхана и Женю Осина. Я, Тимур Соколов, жду вас уже в пятницу до 2 часов сегодня. Будем вместе.

One-way ticket eruption на Retro FM. Ну что, прошу, получите билеты в новый день. Пятница, начинает свой разбег. С чем я вас и поздравляю. Всем, кто не спит, пламенный привет и ночной каприз в подарок. Что за ночной каприз, спросите вы? Это, друзья, очень красивая песня от группы «Моральный кодекс», которая и продолжит ночной эфир Retro FM. Да, вот так. Ночной каприз, ночной эфир, все символично. Меня зовут Тимур Соколов. Ночной вам мой привет.

Птица улетела, а счастье осталось. И пусть его с лихвой хватит на всех, кто сейчас коротает эти ночные часы вместе с нами. Далее на Ретро FM Юрий Шатунов и Бананарама. А чуть раньше доктор Албан не даст вам заснуть своим хитом «Let the beat go on».

0: Ну все, детство ушло, и пришло время взрослой музыки. Как-никак ночь за окном, так что отличным саундтреком для всех, кто не спит, станет суперхит «Stop» от Сэм Браун. Очень взрослая, на мой взгляд, песня. Да и мы с вами не маленькие, так что послушаем. Желательно делать это не одному, я имею в виду слушать, а вдвоем с вашей половинкой.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM. 12+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS77640034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Джой на Retro FM, Titom Night of the Nights. Ночь, как известно, обнажает все мысли, а хорошая музыка помогает разложить их по полочкам, чтобы к утру все было на своем месте. Simply Red продолжит эфир Retro FM. Через пару минут будем смотреть на звезды и слушать песню Stars.

на синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

чудеса, и это истина, которая нас с вами, собственно, и объединяет, друзья, так же, как и музыка, которая нас связывает. Говоря словами Сандры, будем вместе еще минут 20, и за это время, которое мы, я уверен, проведем превосходно, послушаем прекрасное музыкальное творение от Dire Straits, Билли Джоэла и Ромы Жукова.

Дайр Стрейт ставит яркую точку в моем пребывании с вами. И очень приятно прощаться именно под эту композицию, которая, не знаю, как для вас, для меня является олицетворением пути, который ведет к светлому будущему. Ну или просто домой. Ну а вас в будущем ждут Грейс Джонс и Владимир Высоцкий. А в начале нового часа встречайте здесь Илью Глебова. И мы вам доброй ночи. Тимур Соколов зовут меня. Пока.

Нет, дева, не плачь, Бонни-М, их суперверсия знаменитой старинной композиции в стиле регги. 2:20 в столице.

Людмила Берлинская, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Большое космическое путешествие». Она же спела эту прекрасную песню. Она же сейчас знаменитая на весь мир пианистка. 2:35 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Bangles, Blue System. Через 3 минуты.

2:47, 2:48 в столице, и самое время, если кто-то на кого-то обиделся, быстренько эту самую обиду куда-нибудь подальше отправлять, потому что пятница на календаре, самое время мириться. Миримся под музыку Ретро FM, через пару минут Дайр Стрейтс и группа Space.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.